0: произошла много лет тому назад, пьянящей весной.
1: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
0: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Garanto da majes furtua pa il caballero.
0: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Jugaga am gazinga jeve smoking and jibas.
0: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: She gets in many trouble, кокаином.
0: И глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их блин, я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлином.
0: На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной.
1: He

присел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными отклонениями.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00.

0: До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

без конца. Выруливать мотивчик под бокальчик винца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63 +7 916.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио.
3: Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио «Комета FM» здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
4: Выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19:00 без выходных.
5: Автосервис на Садовой.

0: Бесплатные. Надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

радио об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа T9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Stand by all systems.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: городе и районе 9.00.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19:00 без выходных.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9

0: лето.
1: 92.6 FM.
0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
3: Копейка рубль бережет.
2: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
3: Деньги дороги, как память.
2: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
3: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссфордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссфордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 8%.

0: 78%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссфорды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сити и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательные решения будут принимать на местах. В 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Об этом газете «Известия» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Online Tours» Светлана Герасимова. Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025 году был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней. Эксперт добавила, что с декабря 2025 года российским путешественникам оказалась не нужна виза для поездок в Иорданию. Страна разрешила пребывание до 30 дней. И в завершении выпуска герои романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина оказались самой контрастной парой, по мнению россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в дейтинг-сервисе ВК-знакомства и книжном сервисе «Литрес» со ссылкой на свой опрос. В рамках опроса россияне выбирали пару в литературе, которая олицетворяет современный тренд «разрыв в стиле». Этот термин описывает разницу между партнерами в социальном и культурном плане, их несовпадение в образе, жизни, стиле, увлечениях и интересах. По мнению респондентов, разрыв в стиле разрушил отношения таких литературных пар, как Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Алексей Вронский и Анна Каренина, Андрей Болконский и Наташа Ростова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktec выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktec CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены 2 аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 Ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок, Строймастер, павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы

0: аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника

0: ведущих производителей. Трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рádio Polding.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России установило возможность сохранения мобильного номера при переезде в другой регион. Постановление об этом подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион, рассказали в пресс-службе Кабмина. Отмечается, что абоненту необходимо обратиться к своему оператору связи, чтобы воспользоваться межрегиональным переносом номера. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ о проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска более половины, 56% опрошенных родителей и школьников считают, что прежде всего готовиться к экзаменам их ребенку мешают социальные сети и гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Рокфон». 48% респондентов отметили общую нервозность и усталость выпускника, а 43% – раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений. Заметно реже отвлекающим фактором становятся друзья и одноклассники, так ответили 35% родителей. Привычка ребенка уходить в собственные мысли и мечтать – 29%, а также беспорядок на рабочем месте или в классе – 22%. Серьезно отвлекают от экзаменов и разговоры окружающих. Такой ответ дали 53% опрошенных. Работающий телевизор или радио – 50%. Шум улицы и транспорта – 48%. И ремонтные работы – 46%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
4: Рабочий полдень на «Комете».

Новости. МВД утвердило критерии эффективности автошколы. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый — светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй — проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого.

зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердила критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено 3 базовых показателя. Первый – это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй – доля несданных экзаменов. Третье – количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые 2 года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Конечно же, мы будем сегодня зажигать с вами, потому что предпраздничные дни нужно по максимуму зарядиться этими солнечными днями. Скоро погода изменится не в самую лучшую сторону, как говорят синоптики, но мы постараемся согреть вас и зажечь нашими плейлистами. Кстати говоря, всем привет, меня зовут Зуля Дюкова, сегодня с вами до 14.00 по московскому времени. Я буду вместе с вами слушать ваши любимые композиции и вдохновляться. До конца часа с нами ЧБ, пилот

0: прямо сейчас Heaven and Hell. Далее реклама. Слушайте радио Комета 92.6 FM. Музыка ваших воспоминаний.
1: Радио Комета 92.6 FM.

0: лета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: изменить все тем временем. 12:21 по столичному времени, и мы с вами отправляемся дальше по часу.
1: Радио Комета 92.6 FM.
0: Но прежде чем снова приступить к музыке, мне хочется пригласить вас к тому, чтобы вы поздравили вместе со мной, вместе со всеми нашими слушателями, причастных к Дню Радио. Сегодня Всероссийский День Радио, 7 мая. Мне хочется действительно, чтобы радио развивалось и, конечно, радовалось.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: FM.
1: Шикарное время продолжается. Всем огромный привет, кто присоединился. Я напоминаю, номер телефона прямого эфира 8-916-244-00-44. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Ну а если хотите поделиться настроением, звоните. Мы вместе с вами обсудим ваши любимые композиции. Ну а прямо сейчас у меня первая заявка от Анны Данрой. Анна пишет: «Привет всем радиослушателям из Зуля от Анны Данрой. Хочу пожелать всем отличного настроения. Жду сегодня всех на программе «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня гость в студии, старшая бортпроводница компании «Аэрофлот». Будет много интересных историй и лайфхаков. Будьте в эфире с 15 до 17.00 и поставьте песенку «Waking from» «A Dream» Келли Бош поет. Делайте громче и наслаждайтесь. Классная песня.
2: Комета.

0: примета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: До конца часа целых 8 минут будем наслаждаться музыкой. В этом часе с нами Эдуард. Эдуард нам присоединился. И следующая заявка от него. Доброго дня, Зуля. Поздравляю от всей души с Днем Радио. Желаю, чтобы работа на радио приносила много ярких впечатлений, была настоящим призванием, а волна всегда уверенно несла

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77.

0: 80-77-77.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

прямо сейчас движемся дальше. Пишет нам Эдуард. Можно еще послушать гимн радио из 90-х. Сергей Архипов, гимн русского радио. Вот не проходит и все. Не проходит, не могу поставить вашу любимую песню. Хит FM прошел, а вот именно гимн русского радио не проходит, к сожалению. Но мы послушаем самоволочку Любе. Далее у нас будет Лабучи Сос. Песни под заказ. И я же вернусь к вам сразу после рекламы с вашими заявками. Не переключайтесь, вы слушаете радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

6 FM. Об этом расскажу сразу после рекламы. Ну а сейчас перехожу к вашим заявкам. Следующая заявка от Андрея Краснова. Добрый день, Зуля. Поставь, пожалуйста, песни Сурганова и оркестр «Золотое пятно» и Джей Джей Джохенсен «On the Radio». Спасибо большое. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Спасибо, родные! Вы устроили просто...
1: Радио «Комета». Реклама.
2: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-03-07.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
5: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже. Не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Завершается рабочий полдень, и я узнаю, только сейчас узнаю, что у нас эфир переносится. Живой звук на радио «Комета» 92.6 FM Чехов по техническим причинам. Эфир «Чероки Шоу» с группы «Orange Keep» завтра не состоится и будет перенесен на другую дату. Приносим свои извинения за неудобства и перенос эфира. Я же хочу поздравить Павла Хлюпина, коллектив радиостанции «Комета» и всех ее слушателей с Днем Радио. 7 мая 1800

имени Русского физико-химического общества. Российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Эта дата вошла в историю мировой науки и техники как день рождения радио. 43 года назад, 6 июля 1983 года, из города Чехова впервые прозвучал радиопозывной «Комета». В 2007 году, также 6 июля, созданная Павлом Хлюпиным, радиостанция «Комета» начала вещание в диапазоне УКВ. А спустя несколько лет в FM-диапазоне на частоте 92,6. Сейчас «Комета» — единственное полноформатное эфирное радио городского округа Чехов с 100% собственным контентом и большой аудиторией. Поздравляю вас всех причастных с этим праздником. Живите и развивайтесь. Я же, Зуля Дёкова, с вами прощаюсь. Прямо сейчас заявка от Андрея Краснова и поставит точку в рабочем полдне. On the radio. Спасибо всем огромное. Всем

0: судьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутаты Госдумы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату для ребенка для работников бюджетной сферы. Об этом пишет ТАСС. Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы, говорится в письме. Депутаты также хотят распространить данную льготу на муниципальных служащих. Они отметили, что в России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Мессенджер Telegram потерял 40 миллионов пользователей из России за 2 месяца после введения блокировок. Об этом сообщает издание Mesh. Отмечается, что к началу мая процент бесперебойной работы Telegram упал с 98% до 13%. Снизилась доступность мессенджера, поскольку VPN-шлюзы часто блокируют, и пользователям приходится искать новые. Самую слабую доступность Telegram аналитические сервисы зафиксировали 20 марта текущего года. В этот день в мессенджер без помощи VPN-сервисов смогли зайти в 4 раза меньше пользователей. В середине апреля приложение перестало работать уже с бесплатными VPN, говорится в сообщении. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считает, что основная ответственность за организацию отдыха

0: лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Ищите качественные материалы.

0: Материалы для ремонта и строительства?
1: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
0: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
1: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
0: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
1: Выгодные цены от производителя.
0: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00. Без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
6: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
5: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
6: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
5: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
6: Выгодные цены от производителя.
5: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: Всем добрый день. С вами в студии программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. И с вами я, Анна Донрой. Олесь, меня хорошо слышно? У нас в студии сегодня гость. Гость у нас в студии. Очень интересный человек. «Полезный настрой» — вообще моя программа. Она для тех, кто хочет собирать полезности со всего мира. Полезности по здоровью, полезности по каким-то путешествиям, да, ну и вообще по жизни. Вот. Я делюсь собственным опытом. И приглашаю очень интересных людей, которые, на мой взгляд, могут с вами поделиться той же информацией, именно основываясь на собственном опыте. И сегодня у нас с вами в студии гость, которую хочу, чтобы она сама представилась. Здравствуйте, расскажите, кто ты? Расскажи, пожалуйста.
6: Дамы и господа, говорит старший бортпроводник экипажа, меня зовут Олеся, и мы рады приветствовать вас на радио «Комета».
5: Приветствуем Олесю. Олеся – это старший бортпроводник одной из ведущих авиакомпаний российских, которая очень много знает, много где летала, да? Сколько ты лет работаешь?
6: 13 лет.
5: 13 лет, да? То есть ты в одной авиакомпании работаешь?
6: В одной.
5: Ага. Вот. И летает по разным городам и странам, и как раз вот мне кажется, что это будет очень полезный эфир. Вот. Поэтому все подключайтесь. Кто хочет, может задавать вопросы, давать любые комментарии, абсолютно любые. Будем спорить, будем переубеждать друг друга, да, будем делиться, опять же, своим каким-то опытом. Делитесь своим опытом. Вот. На радио «Комета» 92.6 по телефону 8-916-244-00-44. Это мессенджер «Макс». И также можете на радио «Комета» в ВКонтакте подключаться и точно так же задавать там вопросы. Мы с вами на связи. Итак, Олеся.
6: Да-да.
5: О чем мы будем с тобой сегодня разговаривать? Вот о чем мы с тобой вот готовились к эфиру прям долго, да? Что ты сегодня нам расскажешь?
6: Ну, наступает летняя пора, время путешествий. Можно рассказать много лайфхаков про то, как собраться в поездку, как что взять с собой в самолет. Лайфхаки по перелету, по подготовке. Какой-то авиационный лексикон могу поделиться.
5: Да, мне, кстати, интересно. А мне, например, вот интересно, ну, Олеся больше такой, как с профессиональной стороны заходит. А мне интересно вот всегда знать, например, истории в самолете.
6: Обязательно.
5: Да, то есть какие-то там, я даже не знаю, лайфхаки по историям в самолете, да, чтобы не случилось, что, от чего надо предохраниться, да, что надо знать, там, вот, здоровье в полете. То есть вот смешные истории какие-то будут,
6: Олесь? Смешные истории обязательно, и печальные тоже, с целью их неповторения.
5: Да, обязательно, да. Мне, например, есть какие-то вопросы, которые меня всегда интересуют. Там, зачем пристегиваться, открывать там шторки иллюминатора. И вот оказывается, это всему есть объяснение. Олеся это тоже нам расскажет.
6: Конечно.
5: Вот. Потом оказание первой помощи вот в самолете тоже очень важно, потому что...
6: Потому что бортпроводник и спасатель, и врач, и пожарный.
5: И психолог.
6: И психолог, и няня, и повар отчасти.
5: Ну, отлично. Вот. Почему, например, вот еще такой вопрос тоже. Почему забирают режущие предметы, и потом в бизнес-классе их опять выдают? Вот это вопрос, да, нам, к телезрителям, кстати, который будет у нас прослеживаться все два часа.
6: Да, это вопрос, на который нет ответа даже у меня, к
5: сожалению. Поэтому, если у вас есть какие-то предположения, я думаю, что нам будет интересно это всем узнать. Самолетный лексикон, вот, например, тоже можем вам вопросы задавать, можем просто хранение вещей, как не брать лишнего, да, то есть как регистрацию быстрее проходить. Ну, в общем, всякие там про панику в самолете, да, и как вот у людей во время что происходит.
6: Про то, что можно брать с собой гораздо больше вещей, чем вы думаете. Про то, как летать с маленькими детьми, людям с ограниченными возможностями. Какие услуги могут предоставлять авиакомпании, возможно, о которых вы не знали или боялись спросить.
5: Отлично. Но мне кажется, на 2 часа нам точно хватит. У нас будет 8 или 9, а может быть и 10 выходов по 5 минут. И я думаю, что мы должны уложиться. И мы ждем ваших сообщений на наш телефон 8-916-244-00-44, на мессенджер Макс или в группе ВКонтакте. Итак, следующая песня, которую мы откроем наш час, будет моя авторская песня. Ну, как моя авторская песня, которой мне помог написать искусственный интеллект. Я закинула туда слова. Вот, он мне написал и стихи, и музыку, поэтому особо там не буду себя нахваливать. Но, тем не менее, это песня, которая, мне кажется, неплохо получилась. И этот эфирный час, и свою программу я традиционно открываю этой песней. Услышимся в следующем блоке через небольшую рекламу и музыкальную паузу.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-Ди».

0: Автосервис АКБ.ру.
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
2: Opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И мы продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. Сегодня у меня гость в студии, полезный гость в студии, так как я делюсь только полезными вещами. Зовут ее Олеся. Это бортпроводник, старший бортпроводник одной из ведущих авиакомпаний с 13-летним стажем, которая делится своим опытом. Да? Олеся, кстати, мы с ней учились в одной школе на Шабловке на радиоведущих.
8: Есть
7: вот,
8: такое.
7: Да, и вот у Олеси сегодня дебют, да, у тебя выход на радио?
8: Дебют.
7: Вот,
8: так еще и прямой эфир сразу.
7: Да. Вот, ну, Олеся талантливая девчонка.
8: Ой, спасибо.
7: Да, у тебя все получится. Итак, сегодня мы рассказываем про полеты, про самолеты, про путешествия в целом. Если у кого-то есть какие-то вопросы, мы ждем ваших комментариев, вопросов по номеру телефона 8-916-244-00-44 на мессенджер Макс. Вот. Уже, кстати, посыпались вопросики, но сейчас это чуть попозже. Итак, Олесь, давай, наверное, про лайфхаки в полете. Вот у меня, например, знаешь, вот всегда большое... Вот какое количество вещей можно взять с собой в самолет? Вот у меня всегда проблема с ковриком для йоги. Брать в чемодан его запихивать с ноги, понимаешь? Или все-таки можно пронести вместе с рюкзаком?
8: Можно пронести вместе с рюкзаком, но важно, что это, конечно, ограниченное количество предметов. На самом деле список достаточно большой, и о нем не всегда все знают. Все думают, что ручная кладь – это какая-то маленькая сумка или один чемодан. На самом деле не так. В большинстве авиакомпаний, помимо чемодана размера cabin size, который, как
7: подождите,
8: правило...
7: Подождите, вот эти вот умные слова полезли. Cabin size – это что такое?
8: Cabin size, ну, то есть с перевода на русский.
7: То, что можно забрать в кабину.
8: Кэбин, кабина, сайз, размер.
7: Поняла.
8: То есть размер, который подходит.
7: Ну да, просто чтобы всем понятно было, да. Ага.
8: Если уж совсем углубляться в детали, то по сантиметрам 55 на 40 и на 25. Ширина, длина и глубина чемодана. Но помимо этого можно взять дамскую сумку или рюкзак, или портфель весом до 5 килограмм и не более 80 сантиметров в сумме трех измерений. Помимо этого... Сумка с ноутбуком, чехол с фото- или видеоаппаратом, портплед, в который тоже помещается и костюм, и пальто, и куртка. Также сумка-переноска с животным, о чем, кстати, сегодня хотелось бы,
7: кстати,
8: тоже поговорить.
7: Кстати, смотри, то есть ручная кладь и животное – это отдельность.
8: Это разные вещи.
7: А, подожди, мы же за животных доплачиваем, правильно?
8: Да, за животных
7: ну
8: мы доплачиваем.
7: Все, поняла.
8: За ручную кладь, если это входит в ваш тариф, коих тоже немало, то да, можно провозить.
7: То есть с чем можно зайти в самолете по обычному билету с ручной кладью?
8: И даже помимо того, что я перечислила, зонт, букет цветов, питание для детей, которое никто не будет взвешивать. То есть это
7: отдельной ручной кладью можно взять питание для детей?
8: Да, да, отдельным пакетом, скажем так.
7: А для взрослых это должно быть в ручной кладе?
8: Питание для взрослых?
7: Да, ну я всегда с собой, например, беру там бананы, яблоки, виноград, к примеру. То есть это считается ручной кладью в одном пакете.
8: Ань, если ты возьмешь с собой все, что мы перечислили, зонт, букет цветов, пакет из duty free сюда же входит, подушка на шею, в которой тоже можно что-то вовнутрь положить. Некоторые, кстати, берут вот этот чехол, который не набит ватой, а набит личными вещами. И тоже это используют, проносят в салон самолета.
7: Ага, отлично.
8: Удобно.
7: Все. Теперь смотри еще.
8: Так вот, помимо этого еще пакет с едой можно, и никто не придерется.
7: Все. Мне вот самое главное коврик для йоги, потому что он по размерам чуть не проходит. Но я была готова там его сложить, куда-то там запихнуть за пазуху. То есть в целом можно провозить.
8: Да, но вот такой важный момент, что по сумме трех измерений не больше 80 сантиметров. Если ты его сложишь и берешь в рюкзак, никто, конечно, не придерется. Просто этот коврик, ну, по логике, он просто должен куда-то помещаться в салоне. То есть если это небольшая вещь, она должна входить вот впереди стоящее кресло.
7: Нет, коврик, он же туда прям в полку, вглубь запихивается, и все хорошо.
8: Да, но
7: сверху заставляется чемодан.
8: Ширина полок тоже ограничена.
7: Да нет, ну там нормально.

0: Понятно. Мы еще, кстати, когда с Олесей готовились к этому эфиру, мы с ней начали проговаривать одну и ту же вещь. Вот, например, когда про воду. Вот расскажи про воду. Вот я, кстати, пусть Олеся расскажет, но я уже так сама делаю, причем я почему как-то сама до этого дошла. Как проносить воду? Как не покупать дорогущую воду там в дьюти-фри или вот в этих зонах вылетов, где стоит это все очень дорого?
1: Да, раз уж мы начали про лайфхаки. Ну, во-первых, начнем с того, что жидкости проносить на борт восточного судна нельзя, поскольку это может быть взрывчатое, там, опасное вещество, легко воспламеняющееся. Но с водой. То есть вы можете брать с собой воду в дорогу, да, например, если вы едете в аэропорт, выпивать ту воду по дороге, допивать до этапа прохождения досмотра, то есть у вас бутылочка останется пустой. Время, которое вы затратите до гейта, до вашего самолета...
0: Гейт — это выход для тех, кто...
1: Гейт — это выход, да, не столь велико, то есть там буквально 15-20 минут, вы оказываетесь на борту самолета, но уже со своей пустой бутылкой, подходите к бортпроводникам, которые никогда вам не откажут, заполнят вашу бутылку, и вам не нужно будет каждые 5 минут в полете нажимать на кнопку.
0: Звать. Да. Ребят, вот я этот лайфхак, я сразу словила, то есть я выливаю даже, если воду, у меня остается бутылка, у меня моя любимая бутылка, и ни разу мне реально не отказывали. То есть мне не отказывали, мне все давали. То есть мы уже даже прилетаем в какую-то другую страну там, или в другой город, я уже со своей водой.
1: Берите с собой пустые бутылки, вот. Потому что в полете нужно пить много воды, чтобы не было обезвоживания. Воздух сухой в самолете, давление высокое. Нужно пить много воды.
0: И еще у меня такой лайфхак по поводу чая в самолете. Например, вот там черный чай, да, черный-зеленый, да, у вас там и кофе.
1: Черный-зеленый.
0: Черный-зеленый. Я ни один, ни другой не пью, а пить хочется чаек. Что я делаю, ребята, чтобы жидкость не приносить с собой? Я беру с собой термос и закидываю туда травы свои любимые, но он без воды. И я его свободно проношу в зону вылета. И там, когда начинаются эти кафе и рестораны, я просто подхожу в любой ресторан, ну, еще, естественно, улыбающееся лицо, если я еще с молодым человеком, я всегда прошу, чтобы он там к девушке подошел. Ни разу еще нам не отказали заполнить термос кипятком.
1: Конечно.
0: Все, мы заходим уже с чаем в самолет. И еще один лайфхак, извини, Олесь, тебя пригласила, сама вспоминаю лайфхаки. Но я просто хочу...
1: Я послушаю.
0: Ну, кстати, да.
1: Мудрая женщина, опыта научусь.
0: Спасибо тебе, моя хорошая. По поводу, вот, когда вы заходите в салон, да, вот вы уже там воды попили, уже там подождали эти всякие гейты, там все, да, и вы садитесь, и там, ну, грубо говоря, лететь там вам 4-5 часов. Я всегда стараюсь, прям только вы зашли, сразу сходить в туалет прям вот на входе, потому что еще чистые тут туалеты, то есть ты как бы отстрелялся, и все, 4-5 часов ты сидишь спокойно, не дергаешь, не стоишь в этих очередях, когда там уже все попили, поели. Ребята, это такой классный лайфхак, это я прям тоже как-то где-то вот сама придумала, и мне нравится. Кто-то пользуется такими штуками? Потому что когда ты заходишь в туалет, напротив туалета, ой, в самолет, напротив туалета, да, никого, и вы всегда стоите такие, знаешь, загораживая как бы это все, проходите в салон, а я такая, отдайте я за вашу спинку. Вот, очень классно так вот.
1: Да, кстати, мы затронули тему про жидкости, вот касаемо детского питания, если это какие-то детские пюрешки тоже, ну, если они упакованы, заводской упаковки закрыты, никто никогда на досмотре не придерется, то есть тема детей, она неприкасаема.
0: Все, тогда мы, еще у нас есть несколько лайфхаков, ты имеешь, скажу, как мед сейчас проносить в самолет, который запретили, да, там еще есть несколько моментов, мы в следующем блоке это проговорим. А сейчас продолжает нашу программу «Болен тобой» Дима Билан. Нравится мне эта песня, пусть она чуть-чуть сглазит наш такой вот эфир. Вот, а мы через рекламную паузу обязательно с вами еще обговорим очень много интересного. Не переключайтесь, будьте с нами.

0: Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться.

0: снова. Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И мы продолжаем нашу программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. Гость в студии Олеся у нас, одна из... Она старшая бортпроводница одной из ведущих авиакомпаний России. Итак, мы остановились на лайфхаках и как можно что проносить в самолет. Я, кстати, хотела поделиться... Ой, так, Федор, потише делаю. Я, кстати, хотела сама поделиться. Вот, Олесь, вот мед в самолет можно проносить?
6: Если жидкий, нет. Если твердый, можно.
5: Вот, кстати, я хотела сказать, потому что я всегда летаю с медом, и даже с жидким. Знаете, как провозить жидкий мед в самолет? Вот, Олесь, хочешь, тебе лайфхак расскажу?
6: Да, конечно.
5: Да. Просто кладите в мед орехи. И все, это становится не жидкостью, а едой.
6: Супер.
5: Никто, то есть, да, и причем такие, знаешь, вот, чтобы их прям видно было. Я их особо орехи там уже не ем.
6: Но может, это не только орехи.
5: Ну, например.
6: А сухофрукты.
5: Да, ну да, можно или бананы какие-то там, печеньки. Виноград, печеньки, да, кто что ест. Ну, вот у меня орехи. А, вот. И ты еще говорил, там какие-то вот духи как-то провозить можно.
6: Да, лайфхак по сбору чемодана. Если вы боитесь за свой парфюм, который будет, допустим, в багаже, да даже в ручной кладе, если в самом страшном сне он, например, разбился, разлился, чтобы это все не растеклось, не развонялось по вашей ручной кладе или багажу, можно положить парфюм в детский подгузник. И тогда он все впитает и...
5: Шикарно. Слушай, а у меня было такое, кстати, когда у меня дорогой парфюм разбился, и я потом вообще не могла его нюхать много-много лет, потому что все
6: провоняло. Потому что все вещи, да-да-да.
5: Олесь, вот ты еще хотел рассказать, как лететь вот с животными, с детьми, какие-то вот лайфхаки в помощь людям, которые, может быть, что-то мы не знаем.
6: Да, конечно. Кстати, еще вот моментик вспомнила, про духи заговорили. Чтобы ваша бижутерия не спуталась в чемодане или в сумке, ее можно продеть через коктейльную трубочку и застегнуть. И тогда она не спутается.
5: Ага. А, интересно. Все, я поняла, да. Здорово. Вот, давай про детей.
6: Конечно, обязательно. Куда без них?
5: Расскажи, что как вот с детьми есть какие-то лайфхаки, что-то можно...
6: Ну, первое, самое главное, лайфхак касаемо детей, которым хотелось бы поделиться. У маленьких детей самая большая проблема в самолете какая? У них закладывают сильно уши при взлете
5: как
6: и посадке.
5: Как у всех,
6: как,
5: кстати.
6: У всех, да. Но если взрослые как-то могут управлять...
5: Я продышать могу.
6: Продышать, да. Управлять своим телом, то детки, к сожалению, особенно маленькие, не умеют делать ничего. Лайфхак от бортпроводника. Берете два стаканчика, просите, пустых. Наполовину заполняете салфетками, заливаете.
5: Подожди, Олесь, пластиковый или бумажный, или все равно?
6: Да.
5: Ну, разницы нет. Давай
6: чаще
5: так.
6: Всего в самолетах они бумажные.
5: Бумажные, да? Бумажные. Все, я просто, да, мне, ну, как бы мне для себя понять, есть разница, нет.
6: Угу. Извини. Стаканчики. Заполняете салфетками, заливаете это все кипятком, выжимаете, чтобы вода горячая, собственно, не стекала, и плотно прижимаете к голове, создавая ушам такой некий вакуум.
5: Салфетки внутри остаются?
6: Салфетки внутри, они пропитаны горячей водой.
5: Да, да, да.
6: Там образовывается пар, и

0: давление. Если вы к любому бортпроводнику опытному обратитесь на борту и скажете, сделайте моему ребенку чебурашку, я думаю, вас поймут.
1: А, прям вот так даже? То есть прям это ваш так. Такой профессиональный сленг
0: лексикон,
1: уже?
0: Лексикон, да.
1: А,
0: кстати,
1: здорово.
0: Знаете, что такое косолетка?
1: О, расскажи, давай по сленгу, давай пробежимся, интересно.
0: Хотелось бы, конечно, узнать, что об этом думают радиослушатели.
1: Ну, косолетка, я не знаю,
0: например. Но это горячее питание в коробочке.
1: А почему косолетка? Это какое-то такое обиходное название?
0: Обиходное.
1: Или это профессиональное?
0: А, обиходное. Какой-то сленг.
1: Сленг, да, это сленг.
0: А что такое тройка?
1: Ну, тоже сложно представить.
0: Ну, вот эти вот одноразовые пакетики, в которых одноразовые приборы, ложка, нож, вилка. Если это все в одном пакете есть, то есть и нож, и ложка, и вилка, то это называется тройка. А если лежит что-то одно, например, ложка, ну, это никак не называется, просто набор одноразовый.
1: Одноразовый набор.
0: Да.
1: Понятно. Так, про животных есть какие-то рекомендации, пожелания, предостережения? Расскажи, пожалуйста, вот именно про самолет.
0: Животных можно вот сверх ручной клади, ну, за животных оплачивается отдельно.
1: Ну да, мы же платим
0: это за них. Сверх, да, они, дама сдавала в багаж.
1: Диван, чемодан,
0: саквояж. И, собственно, собачку в переноске или кошечку тоже можно брать с собой на борт, если эта сумка вместе с животным не превышает 8 килограмм. В отдельных случаях, если это собака поводырь, то это уже отдельные документы, оформляется отдельная история. Но стандартные домашние животные можете перевести с собой в салоне. Даже можете оформить такую услугу, купить отдельное кресло рядом с собой для питомца.
1: А смотри, у меня вопрос. Например, у меня 4 собаки. Ну, понятно, с 4 вряд ли я куда-то полечу. Но, тем не менее, до какого количества? У меня маленькие шпицы, там, все до 3-4 килограмм. Я сколько могу взять с собой в салон? Ты знаешь об этом?
0: Если я не ошибаюсь, не больше 2.
1: Мне тоже кажется, не больше 2.
0: Не превышал 8 килограмм.
1: Ну вот у меня там пару собак проходит. Если мы вдвоем полетим, я могу двоих еще кому-нибудь там сбагрить.
0: Ну, если на кого-то оформить.
1: То... Ну да, все, я поняла.
0: Или сдать багаж.
1: Ага. Ну и вот как себя вести в полете с животными? Есть какие-то моменты?
0: Ни в коем случае животных нельзя кормить.
1: Угу.
0: Можно только поить. И обязательно животное на протяжении всего полета должно оставаться в этой сумке-переноске, закрытой плотно. Во-первых, чтобы исключить момент обострения аллергии, если у кого-то из рядом сидящих пассажиров.
1: А, точно, аллергия же может быть.
0: И второй момент – это безопасность вашего животного, потому что самолет...
1: Расскажи случай, да, вот про собаку ты хотел рассказать.
0: Да, нужно думать, ну, конечно, и о безопасности своем, и о безопасности людей, которые сидят, летят с вами рядом. Но если ваше животное выбежит, а вы, например, этого не заметите, оно может забиться в любой укромный уголок. Вот у бортпроводников в кухне есть вестибюли, где стоят вот эти тележки, uh-huh. собственно, с которых мы предлагаем питание нашим дорогим пассажирам. У нас была история такая печальная. Собака забилась в угол, бортпроводники закончили обслуживание, стали эти тележки загонять. А она не заезжает до конца, подумали, что-то там...
1: Ну, застряло.
0: Что-то застряло, да. Постарались посильнее задвинуть, она не задвигается. И мужчина своей сильной ногой, в общем, эту тележку в упор до стены задвинул, а там оказалась была собачка.
1: Печальный исход был?
0: Печальный.
1: Ну, вот, на самом деле, я очень хотел, чтобы эта история была озвучена
0: пусть
1: в эфире.
0: История многих убережет.
1: Да, потому что, ну, как бы, да, просто надо аккуратнее относиться, да, и... Вот, ну давайте вот на этой печальной ноте мы немножко перейдем в позитивное. Я хочу вот зачитать сообщение. Добрый день, Анна. А что посоветуете, если сильно горит на солнце? Можно, пожалуйста, песню «Максим Весна»? Поздравляю вас с Днем Радио.
0: Ой, спасибо.
1: Спасибо Аня, большое.
0: С Днем Радио.
1: Да, спасибо. Большой привет вашей гости. ПС. С любовью, муж.
0: Вау.
1: Да, это твой муж, Кирилл, нас приветствует на радио.
0: Надеюсь, он не единственный радиослушатель сегодня.
1: Да нет, конечно. Итак, песня «Весна», Максим, мы скоро к вам вернемся.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И мы продолжаем программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. У нас в студии Олеся, бортпроводник с 13-летним стажем, старшая бортпроводница одной из ведущих авиакомпаний России. Итак, Олесь, про детей, да, наверное, поговорим. Как перевозить детей, какие есть лайфхаки по детям? Ну, вот про ушки ты очень классную, кстати, штуку сказала. Прям даже не слышала, не видела никогда. Чебурашка называется, спрашивать, если у детей закладывают в ушах. Еще какие-то есть моменты, которыми хочешь поделиться?
3: Да, есть еще такая услуга бесплатная, о которой мало кто знает. Если ваши детки до года и весом до 11 килограмм, вы можете бесплатно даже не предварительно заказать уже по факту на месте, но важно иметь кресло. О чем я говорю? Про установку стационарной люльки на борту. Если ваши кресла в самолете на первом ряду, неважно, бизнес-класса или экономического, важно, чтобы они были перед, то есть за перегородкой, на которую можно установить эту самую люльку. То есть вы можете заранее эти места себе забронировать, зарегистрироваться на них, или уже по факту в самолете, если такая будет возможность, туда пересесть с маленькими детками, что очень сильно облегчит перелет для мам, освободит руки. Единственное, что в целях безопасности детей нужно в случае зоны турбулентности пристегивать во время взлета посадки также обязательно.
2: Так, и по поводу теплых вещей ты хотела сказать, вот в самолет брать надо обязательно, да?
3: Обязательно, потому что если это лето, жара, вы летите в самолете, температура воздуха порядка 22-24 градусов, то нужно брать теплые вещи, и не всегда, даже для детей, если их большое количество, это какие-то курортные направления, не всегда пледов хватает даже на борту. Поэтому теплые вещи всегда нужно брать с собой, учитывать страну, в которую вы прилетаете, если вы возвращаетесь зимой, например, из теплой страны, чтобы в шлепках, в шортах, а не идти по сугробам.
2: Понятно. А еще вот у нас от Эдуарда. Добрый день, Эдуард, наш постоянный радиослушатель, задает вопрос. Скажите, пожалуйста, приходилось ли когда-то на практике утихомирить буяна? Какие советы из бывалых вообще стюардов можете дать? Эдуард, очень классный вопрос. У меня по этому поводу целый ряд вопросов по поводу таких вот форс-мажорных случаев. К сожалению, сейчас блок уже наш заканчивается, и в завершении этого часа мы послушаем песню «Спам». Любаша, да, и Роман Кашкаров. И уж

0: В начале следующего часа у нас будет блог, на который мы обязательно как раз и продолжим уже рассказывать наши интересные смешные истории. Ну, для меня это смешные истории. Посмотрим, как у Олеси будет реакция на все эти истории, как она это будет, как она это вывозит в самолете. Потому что я так понимаю, что таких хватает.
1: Смешные могут быть даже поучительными отчасти.
0: Да, конечно. Олеся, спасибо, мне очень интересно. У нас еще есть целый час, поэтому не переключайтесь, будьте с нами, и мы продолжим после рекламной паузы.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Россияне стали реже посещать рестораны и отказываться от фитнес-клубов не из-за того, что у них сократилось количество денег, просто они изменили стратегию поведения. Теперь большинство жителей нацелены на сокращение трат в пользу накоплений, чтобы перестраховаться на будущее, объяснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В среднем в стране доходы на человека повысились, отметил он. Однако неопределенность приводит к сокращению трат, что в целом является нормальной стратегией, поэтому растет объем вкладов, заключил парламентарий. До этого аналитики выяснили, что жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Мошенники начали обманывать россиян, пытающихся снять жилье через фейковый сайт, копирующий сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом сообщил сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с ТАСС. По этой схеме, рассказал он, человек находит в интернете объявление о сдаче квартир и звонит по указанному номеру, где ему предлагают пройти в мессенджер, где фейковый собственник жилья заявляет, что находится за пределами страны, поэтому российских счетов у него нет. В связи с этим он просит заключить договор якобы через «Островок». Далее в мессенджер или на почту приходит ссылка на бронь от сервиса, но эта ссылка ведет не в приложение «Островка», а на фишинговый сайт, где предлагается заполнить реквизиты для оплаты. И в завершении выпуска. За год стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 1,6%, об этом сообщает Росстат. Для исследования было взято 1,5 килограмма мяса и 0,5 килограмма лука. Однако стоимость разных видов мяса за один год увеличилась по-разному. Самой дорогой оказалась баранина, но в цене она не выросла, в то время как свинина и курица стали дороже на 6%. Стоимость лука за год снизилась почти на 18%. Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» отметили, что в 2026 году готовое мясо для шашлыка обойдется примерно в 1,5 раза дороже, чем самостоятельно приготовленное. По данным «Ценозавра», все мангальные принадлежности за год выросли в цене больше, чем собственное мясо. Серьезнее всего подорожало средство для розжига – почти на 9,5%, говорится в материале. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
4: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра.

0: Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: Прозевали мы время нашего эфира. Итак, пооткрываем наш... Так, подожди, я тебе микрофон не включила.
3: Пятый.
2: Вот, еще раз, давай.
3: Пятый, я мохнатый,
2: да.
3: Прием.
2: Третий микрофон. Так, мы снова здесь. Я Анна Данрой, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Второй час мы перешли, и у меня в гостях Олеся с 13-летним стажем, бортпроводник, старший бортпроводник одной из ведущих компаний, авиакомпаний. Олесь, в двух словах расскажи вот по поводу сопровождения детей без родителей и перелета инвалидов с травмами, вот, чтобы люди просто знали, что есть такая услуга, как и
3: есть такие услуги, да, не перевозка, не сопровождаемых детей. В большинстве компаний она оформляется от 5 до 12 лет обязательно и от 12 до 16 по желанию. Что включает эта услуга? То есть вы можете по двойному тарифу отправить ребенка из точки А в точку Б, например, если родители живут в разных городах. Ребенка то есть из рук в руки ребенок передается там, от родителя. Да, родитель передает. Встречающий в аэропорту ребенка забирает, все это под подпись, передает бортпроводникам и также по цепочке в аэропорту прилета.
2: Но это же дополнительная услуга, то есть да. Это оплата, да?
3: Да. На нашем сленге они называются умками, то есть просто в английской аббревиатуре UMNR читается как умка, они называются умки.
2: И перелет инвалида с травмами, вот какие-то есть особенности?
3: Да, тоже. Эта услуга бесплатная, вы можете ее оформить заранее, или если что-то случилось в полете, вас также сопроводят на отдельном кресле-коляске, если она требует того внимания.
2: Если я не, допустим, да так, не я, давайте, если человек, например, заранее не предупредил, все, тогда эта услуга отменяется, или можно как-то уже на месте решить вопрос?
3: Можно на месте.
2: Ну, то есть, возможно, да, это все бесплатно?
3: Да.
2: Просто надо не бояться спросить. Олесь, давай вернемся к все-таки такому вот вопросу, да, от Эдуарда. Скажите, пожалуйста, приходится ли когда-то на практике утихомиривать буяна? Какие советы от бывалых стюардов можете дать? Ну-ка, расскажи-ка.
3: Ну, сейчас на борту самолета есть только пластиковые наручники.
2: Которые ничего не решают, я так понимаю.
3: Которые, да, если без помощи пассажиров, зачастую у нас экипажи из женщин состоят, женского пола, и, к сожалению, да, если просто есть в наличии пластиковые эти наручники, то они не помогут. Все-таки нужна физическая сила, но иногда... Если самолет не может совершить экстренную посадку, чтобы сдать в руки правоохранительных органов этого человека, то приходится применять собственные их. Ну.

0: ты сама прям можешь заломать кого-то? Или...
1: Я, к сожалению, не могу.
0: Ну, то есть...
1: При помощи других пассажиров, да, очень часто.
0: То есть помогают, наверное, да, я так понимаю?
1: Да, да. Но это какие-то из ряда вон. Чаще всего, если уже мы... То есть даже вот такой маленький момент. Вы знаете, зачем бортпроводники здороваются? Да, ну, понятно, что здороваются, что это жест вежливости. Но мы говорим...
0: странный вопрос.
1: Здравствуйте, добрый день. И мы, то есть, смотрим на реакцию людей уже изначально, когда они заходят на борт. То есть,
0: если пьяный можно... или трезвый?
1: Да, как человек с вами разговаривает, как он смотрит, как он себя ведет.
0: Насколько уже... агрессия, там, агрессивно настроен или
1: конечно,
0: спокойно.
1: Конечно, мы уже сразу подмечаем, где этот человек сидит, или если он у него связанная речь, шаткая походка, мы, в принципе, можем не допустить до рейса такого пассажира.
0: Слушай, как интересно. Слушай, а вот в американских фильмах все время показывают, что вот на рейсах летают какие-то охранники полетов, как показывают вот на экран.
1: Воздушные маршалы.
0: Вот ты правильно назвала.
1: У нас, к сожалению, такой практики.
0: А вообще на иностранных рейсах такое есть или это тоже не везде?
1: Не могу точно сказать.
0: Не знаешь, да? Ну, хорошо, а вот если что-то случается, вот ты мне рассказывала о том, что пришлось тебе самой... это, наверное, в следующем блоке мы расскажем, да? То есть ты... Вот Олеся мне просто рассказывала то, что она сама изучала... первую помощь, потому что, ну, понимала, что она вот старшая, и ты одна, да, в полете, и вот если что случись, то ты никто не поможет, кроме тебя, я так понимаю.
1: Ну, коллеги, конечно, всегда придут на помощь, но лучше всегда рассчитывать только на себя. Конечно, у нас огромная база, которую нам дают, нас обучают, и каждый год мы аттестовываемся, и теперь аттестации все сдаем. Но для себя, конечно, когда ты сталкиваешься уже непосредственно на борту с этими ситуациями, хочется владеть больше информацией, чтобы быть полезными и предотвратить какие-то экстренные моменты.
0: Через рекламную паузу и песни, которая сейчас будет от группы «Серьга. Страна чудес», мы к вам вернемся еще с полезными советами, с интересными историями. Я думаю, мы сейчас еще смешные какие-нибудь истории, да, Лесь, поспоминаем.
1: Конечно.
0: Вот, поэтому и на вот вопрос Эдуарда, который задал про агрессию. Я думаю, что тоже мы еще сейчас что-нибудь вспомним. Итак, группа «Серьга. Страна чудес».

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Полезный настрой с Анной Донрой.
8: С Анной Донрой.
9: И мы к вам вернулись. Я Анна Донрой, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. И Олеся, бортпроводник с 13-летним стажем, одной из ведущих наших авиакомпаний. Итак, Олесь, вопросы у нас посыпались. Смотри, Эдуард, наш постоянный радиослушатель, спрашивает, в какую жару вы в аэропорту приезжаете тоже уже сразу в форме или переодеваетесь в аэропорту?
10: Но если это базовый аэропорт, из которого мы вылетаем, в который возвращаемся, то есть дом наш родной, то тут кто как пожелает. А если это аэропорт прибытия, в который мы прилетели в командировку, там или на какую-то стоянку, ночевку, то экипаж следует строго по форме.
9: Угу. А часто ли стюардессы поступают предложение участвовать в конкурс красоты? Бортопроводница в форме, как думает Эдуард, как видит это всегда бьет на повал в плане красоты женщинам.
10: Ну, пожалуй, соглашусь с Эдуардом.
9: Серьезно?
10: Да, конкурсы есть, они называются топ-стюардесс. Там может участвовать каждый по желанию. И по разным критериям оценивают бортпроводников. И по внешним качествам, и по знаниям.
9: Олесь, у меня еще такой вопрос есть. Пам-пам. А, ну вот Эдуард, кстати, есть. Как стюардессы воспринимают давление при посадке борта? Это всегда шок для организма. У меня, кстати, какое-то интересное чувство именно при посадке и при взлете. Вот, у меня как будто я кайфую от этого. Ты какие-то другие ощущения, Олесь?
10: Но когда я только начинала летать, был такой этап адаптации, привыкания, но сейчас уже иногда даже кажется, что в полете мы себя чувствуем гораздо лучше, чем на земле.

0: То есть, ну, то есть ты уже привыкаешь. Смотри, а вот давай так, у меня еще, знаешь, какой вопрос? Турбулентность. Вот как ты себя во время этой турбулентности чувствуешь? Там ты молишься, там успокаиваешь, бегаешь. Твое внутреннее состояние, ты уже привыкшая к этому? Или все-таки все равно какую-то там читаешь молитву в углу, там сядешь? И, ну, вот что происходит у вас внутри к людям, которые к этому уже привыкли?
1: Ну, турбулентности не стоит бояться. Самые опасные этапы полета – это взлет и посадка. Зона турбулентности, как правило, происходит в горизонтальном полете. И, собственно, поэтому нужно всегда быть пристегнутым, если ты находишься в кресле, даже если ты там просто отдыхаешь. Потому что турбулентность бывает непредвиденной. Но, как правило, у пилотов на компьютерах, на мониторах всегда видно... То есть турбулентность почему происходит? Либо это поток встречный воздуха, либо это какая-то гористая или...
0: Ну, в общем, это потоки воздуха.
1: Либо это связано с местностью, над которой пролетает воздушное судно, либо связано со встречными потоками, либо с перепадами температуры, если с холодного в теплый, и наоборот. И как, или это, там, например, тучи, гроза. И у компьютера, у пилотов всегда показывают, то есть заранее могут знать, где-то какие-то облететь участки, изменить маршрут, если это, например, сильная турбулентность. И они, как правило, заранее знают и бортпроводники, и всех пассажиров пристегивают, рекомендуют пристегиваться.
0: А вот, Олесь, у меня такой вопрос. Хорошо, ну, по поводу пристегиваться, я понимаю, почему пристегиваться, да, чтобы не выпрыгивали из кресел в таких ситуациях, ну, как вариант, да. А для чего шторки иллюминатора нужно вот открывать, закрывать, там, когда вот при взлете и посадке всегда говорят, открывайте шторки иллюминатора. Ну, для меня непонятно, почему не закрыть? Ну, что плохого такого, если там закрыть? Если не хочу смотреть, как взлетает.
1: Мой любимый вопрос, который в последнее время почему-то очень часто мне задают.
0: Да ты что?
1: Тут есть два основных момента. Во-первых, для того, чтобы наше зрение адаптировалось к естественному освещению за окном. То есть, если это ночь, зрение, ну, и в салоне самолета горит свет, то зрение должно адаптироваться к темному освещению. Uh-huh. Если это день, яркое солнце за окном, чтобы глаза наши были готовы к этому освещению, для того, чтобы в случае какой-то внештатной ситуации, аварийной, например, мы могли быстро покинуть воздушное судно. Это первый момент. А второй момент, бортпроводники там, и пилоты находятся в носовой, в хвостовой части самолета, а в середине, как правило, они, их нет. И если произойдет, например, пожар или утечка топлива, чтобы пассажиры тоже видели и могли вовремя кабинному и летному экипажу дать сигнал, да, о том, что что-то происходит, потому что иногда это бывает внезапно. Как бы пассажиры, они тоже наши помощники в полете своего рода.
0: А я, кстати, хочу рассказать тоже историю, Олесь, извини, что я в твое интервью вклиниваюсь. У меня просто отец, он был капитан корабля, правильно говорится?
1: Воздушного судна.
0: Воздушного судна, командир воздушного судна. Вот, и на 24-м он, кстати, летал. И при взлете, при посадке откуда-то, да, одна женщина прибегает в кабину или там через стюардессу, в общем, передает срочно, что не вышло с шасси одно. А там же у них, получается, винтовые самолеты, он 24-й. Ну и как бы шасси, ты видишь, как они там. И она не вышла. И он говорит, там уже секунды доли. То есть, а у меня, говорит, все датчики все загорелись. И он говорит, я не стал рисковать. Я сообщил о том, что мы пошли на другой круг. То есть, и уже потом мы пошли на другой круг, а мне спросили, говорит, это ты что, на основании одной женщины? Ну, там начали говорить, он говорит, конечно, говорит, это от этого зависит, даже если она ошиблась, а если нет?
1: Стоит прислушаться. Вот какая поучительная история.
0: Да,
1: на самом деле.
0: Я вот прямо сейчас вспоминаю, мне папа, я, кстати, в 5 лет, когда мне было, я сидела за штурвалом прямо на месте первого пилота.
1: Аня, почему ты не стала пилотом?
0: Я хотела бортпроводником быть, Олесь, почему-то, наверное, одна из причин, по которой ты здесь находишься. Вот, я тебя слушаю, понимаю хорошо, что я не стала, наверное. Но я хотела и даже приходила учиться, вот, но у меня просто папа там по блату мог везде протолкнуть, а я поняла, что я просто не хочу жить по блату. У меня какая-то своя такая история жизни, я пробивалась сама по другим путям, но, тем не менее, да, у меня был порыв. Олесь, ты еще вот хотела историю рассказать про женщину одну, которая... Про помыть самолет.
1: Да, да. Собственно, ты рассказала конец истории, можно... Ладно. В зимнее время каждое воздушное судно, если на фюзеляже и крыльях находится снег или иней, воздушное судно перед полетом проходит противообледенительную обработку. Наверное, многие видели, как подъезжает специальная машина, обливает таким носиком, как у комарика, все это обрабатывается. Так вот, была смешная история не у меня, но у моей коллеги, которая только начала в бизнес-классе работать.

0: работать, ее позывает очень импозантная женщина. И начинает ее отчитывать, на что коллега моя в полном ужасе, с большими глазами, а слышит она следующее, значит, что вы вообще творите, что вообще происходит, вы вообще наше время цените? Она говорит, а что, собственно, вообще происходит? Она говорит, я не могла понять, почему она меня отчитывает. И она говорит, то есть вы сейчас на полном серьезе, когда мы должны взлетать, решили помыть самолет? А это была просто стандартная
1: процедура
0: противообледенительной обработки воздушного судна.
1: Ну, и объяснили? Это было возможно вообще объяснить?
0: История умалчивает.
1: Я поняла. Олесь, очень интересно, все очень поучительно. У нас еще пару выходов с тобой есть.
0: Супер.
1: Да.
0: Я только разошлась.
1: К сожалению, вот пока только два. Итак, сейчас мы послушаем очень зажигательную песню группы «Смоки». Don't play your rock'n'roll to me. Обожаю эту песню, давно ее не слышала. Слушайте, наслаждайтесь. После рекламной паузы мы к вам вернемся.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
6: И мы снова к вам возвращаемся. Сейчас мы в эфире, я Анна Донрой и Олеся, бортпроводник с 13-летним стажем, старшая бортпроводница, одна из ведущих российских авиакомпаний. Итак, два вопроса у нас прилетели абсолютно одинаковые от Зули, нашей радиоведущей, и от Эдуарда, постоянного слушателя. Девочки, приветствую. Ну, зачитаю Зулин вопрос, потому что они идентичны. Слышала, что английский для бортпроводников почти как второй родной язык. Тем более я знаю, что Олеся, она летает за границу достаточно часто. Какой уровень реально нужен, чтобы взяли нормальную компанию? И проверяют ли его жестче, чем знание аварийных выходов? Классный вопрос.
7: Ну, жестче точно нет, но, думаю, на уровне проверяют. А уровень, с которым берут бортпроводника на работу, зависит от авиакомпании. Насколько я знаю, не ниже уровня pre-intermediate или не ниже уровня intermediate в моем случае.
6: Ну, это выше среднего, получается.
7: Да, выше среднего.
6: Выше среднего. Еще вот вопрос от Эдуарда. Часто ли встречаются пассажиры, которые недовольны своим местом и хотят место лучше? И как вы с этим справляетесь?
7: Ну, каждый день.
6: Каждый день, да? Конечно. Ну, каждый полет?
7: Да.
6: А, ну как? Ну, люди покупают билеты, покупают места. В чем там вопрос? Чем может
7: начнем возникнуть? С того, что есть даже овербукинг, и человеку вообще может не хватить места в самолете, даже если у него куплен билет, и даже если он прошел регистрацию, поскольку компания часто продает билетов на рейс больше, чем мест в салоне.
6: И как вы ходите из положения?
7: Ну, мы не выходим. Это уже на все моменты на регистрации решаются. Просто людям предлагают какую-то компенсацию или уже следующий рейс.
6: А, следующий рейс. Да. Угу. Ты хотела рассказать про случай, когда не достались обеды. Вот, когда не достаются обеды, вот тогда есть выбор. Курица, рыба, мясо, что там, вот как это происходит. И если человеку не досталось, были ли какие-то вопросы по этому?
7: Да, про обеды, про английский что-то промелькнула мысль. Хотела сказать, что, кстати, даже если вы лингвист и свободно владеете английским, у бортпроводников достаточно специфическая лексика, и даже если вы свободно говорите, это не значит, что вы, придя в профессию, будете также сразу свободно работать. Нужно учить специальную лексику для этой профессии. А если вернуться к обедам, да, к вопросу, забавная история была. Без акцента не расскажу эту историю. Значит, предлагали мы стандартную курицу или рыбу, и выбора тоже, к сожалению, часто не хватает. Вот как лайфхак тоже можете заранее позаботиться о себе. И в некоторых авиакомпаниях есть бесплатная услуга. Опять вот бесплатные услуги, их достаточно много, о них многие не знают. Если вы не хотите брать эту еду с собой, тащить, там переживаете за ее срок годности, вы можете бесплатно заказать специальное питание. Очень много.
6: В самолете есть оно, да, и вегетарианское, и веганское, да, и сыроедное даже.
7: Да, вы заказываете его персонально себя, то есть не будет такого, что кому-то достанется, а вам нет. Вы заказываете именно на свою фамилию. Питание младенческое, детское.
6: И это бесплатная же услуга, по-моему.
7: Бесплатная услуга, да, то есть безлактозная, мусульманская, кошерная.
6: Кошерная, да,
7: их огромное количество видов, там с низким содержанием солей, с низким содержанием клейковины, в общем, разновидности масса. И
6: просто если надо, по-моему, за сутки заказать, да?
7: Не позднее, чем за 24 часа.
6: Ну да, сутки. Угу.
7: И оно достанется именно вам. А если уж вы о себе не позаботились и вам не хватило выбора, вот может сложиться такая ситуация, как у меня была с более опытной коллегой, которая уже не боится много что говорить пассажирам, скажем так. Мы раздавали питание, курица или рыба, и сидел очень импозантный мужчина на последнем ряду, и он начал возмущаться, почему ему не хватило курицы, которую он так хотел. И он начал говорить: «Девочка, я такой деньги плачу, такой деньги, я хочу, чтобы у меня выбор был. Почему у мужика вон там выбор есть, а у меня выбора нет? Выбор хочу». И она к нему так наклоняется, моя коллега, и говорит: «Уважаемый, у вас есть выбор. Хотите, ешьте, хотите, нет». Вот и вся история.
6: Ну, то есть выход из положения есть всегда. А вот еще мне интересно, ну, как вот вы решаете вопрос, например, вот с местом, действительно, вот я не совсем тоже понимаю, вот если он недоволен, просто уговариваете его в самолете, получается?
7: Но часто бывает, что есть вот у нас места повышенной комфортности, это, как правило, кресло, которое в аварийном ряду. Угу. Там больше пространства для ног.
6: Я, кстати, его всегда заказываю, но я за него доплачиваю всегда.
7: Не всегда за него, туда часто сажают постоянных клиентов, которые летают, угу. И... чтобы сесть на эти кресла, вы должны подходить под параметры человека, который может сидеть в ряду у аварийного выхода, потому что в экстренной ситуации это как раз пути эвакуации, которые должны быть свободны, и как раз непосредственно у этих аварийных выходов должны сидеть люди, которых мы инструктируем, если это люки, мы просим людей ознакомиться с тем, как этот люк открывается, что, вот опять

0: атаки, какие-то обмороки, вот что там, эпилепсии. Ну, то есть люди же разные летают. У тебя были какие-то случаи, как ты вообще выходила из планки? Вот был, расскажи какой-нибудь экстренный случай интересный.
1: Ну, вот родов не было.
0: А, да, захотели, рожали.
1: Не было, да.
2: К счастью. А все, что ты перечислила, было эпилепсия,
0: да ты что?
2: Обмороки. Да,
0: я угадала. Кстати, хотел про роды спросить, смотри, не спросила, их и не было. Видишь, я тебя прочувствовала. Ну ладно, расскажи, что, как справляем, какой-то экстренный случай. Ты вот говорил, там мужчина был с трубкой в трахее.
2: Да, история. Ну, я хотела сказать про панические атаки, что
0: ну,
2: люди часто боятся зон турбулентности и в кармане впереди стоящего кресла есть гигиенический пакет. Вы можете плотно прислонить его к лицу и делать вдох-выдох, таким образом справиться с панической атакой. Но,
0: слушай, это интересно, это просто даже переключает внимание, можно сказать.
2: Большинство людей, кстати, с паническими атаками, которые просто боятся летать или боятся зон турбулентности, помогают просто беседы с нами, потому что у бортпроводников обычно каменные лица, если что-то происходит, вы никогда не прочитаете это по нашему лицу, и мы просто...
0: Покер-фейс у вас.
2: Да, общаемся с людьми, такое общение их как-то успокаивает, мы просто объясняем... Успокаиваем, ставим их в реальность, в известность о том, что, во-первых, напоминаем, что самолет — это самый безопасный вид транспорта.
0: Ну, вообще, как бы я тоже уже это поняла. Сколько машин бьются, сколько мотоциклистов залетают.
2: Каждый день.
0: Да.
2: Да, и зона турбулентности, которая чаще всего происходит в горизонтальном полете, никакой опасности не несет, поскольку самые опасные участки полета, собственно, все аварии случаются на взлете и на посадке.
0: Mm-hmm.
2: А если мы в горизонтальном полете и просто это зона турбулентности, то бояться вообще нечего. Достаточно просто пристегнуться ремнем, чтобы если какая-то воздушная яма и ничего не произошло, вы никуда не улетели.
0: И на этом блоке мы закончим пока наше обсуждение. Еще у нас будет следующий выход. И песня, которой мы продолжим нашу беседу, будет «Электритифи» Оливер и Скотт Меллис. Очень зажигательная песенка. Слушаем, наслаждаемся и не переключаемся, потому что еще будет очень много интересного, хотя уже остался последний выход.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И в завершении нашей программы у нас еще один блок, в котором мы... Во-первых, я хочу прочитать сообщение, которое Эдуард написал. Ну, я так понимаю, для всех на радио, ну и для меня, потому что я сейчас здесь. Ой, я же вас не поздравила с днем радио. Поздравляю, желаю успехов и удачи на Ниве радио. Спасибо, спасибо, Эдуард, как всегда. Очень в тему, очень мило, очень к месту. И мы продолжаем рассказывать про полеты, про интересные случаи. Вот, Олесь, расскажи, пожалуйста, вот какой-то есть обязательный ритуал, кстати, Эдуард этот вопрос задал, при взлете и посадке? То есть вот у меня, например, есть свой. Я там соединяюсь с высшими силами.
8: Каким способом?
7: Призывом, мыслеформой. То есть я представляю, что я соединяюсь с солнцем. А если, например, турбулентность, то я представляю, как я как будто бы подключаюсь вот к, прям к энергии, к высокой, там, как кто Бог называет, как угодно. И как будто я самолет окутываю такой как бы облаком, который его поддерживает. То есть я со своим родом могу соединяться во время полета. И причем вот эти всякие медитативные штуки, они в полете прям более чувствительные. Ну, это я вот серьезно прям говорю, я с этим работаю, мне очень нравится.
8: Как раз когда на этапе полета ты ближе к солнцу.
7: Да, как бы то ни было, 10 тысяч, они, это реально очень жестко ощущается. Я раньше там что-нибудь там читала, в шахматы играла, что-то писала, там, ну, мыслеформу вот я пишу. А вообще, вот сейчас просто стало соединяться, и это классно, ты сама подчищаешься, плюс самолет спасаешь во время турбулентности, тебе спокойнее становится. То есть я прям помогаю пилоту вести самолет, ну, потому что мне так спокойно, наверное.
8: Самолет, кстати, отличное место остаться наедине со своими мыслями, без связи, бесконечных звонков, сообщений.
7: А у вас вот убор проводников, вот Эдуард спрашивает, обязательный ритуал есть?
8: Да, у нас есть обязательный ритуал, как мы уже сегодня упоминали, что взлет и посадка — это самые опасные этапы полета. И у нас есть такой ритуал, он называется 30-секундный настрой. То есть перед каждым взлетом и посадкой бортпроводники занимают свои станции и в голове проговаривают пункты. Они примерно так звучат, то есть на каком воздушном типе воздушного судна я сейчас нахожусь, поскольку у бортпроводников может быть несколько типов, на которых они выполняют полеты. То есть на каком типе я сейчас нахожусь сегодня? За какой выход я отвечаю? Взлет-посадка у нас происходит над сушей или над водой? Какая моя безопасная поза? То есть если я сижу лицом по полету, то есть станции бортпроводника могут против полета находиться и по полету. Если я сижу по полету, я должна подбородок прижать к туловищу и максимально сгруппироваться вперед. Если я сижу против полета спиной, я должна максимально корпусом прижаться спиной к станции и, то есть, затылочной частью эту станцию доставать для того, чтобы в случае резкого торможения или выкатывания там воздушного судна за полосу никак себе не навредить. И то есть все вот эти пункты, их там достаточно много, мы проговариваем, чтобы в случае чего, если что-то произойдет, мы могли резко среагировать, какие команды мы дадим пассажирам, как мы отреагируем на команды ту или иную командира воздушного судна.
7: Ну, то есть, получается, это такой ритуал, какие-то ритуалы технического характера. То есть нет такого, как у меня, например, я там с высшими силами, там молитва какая-то. То
8: нет,
7: есть...
8: у нас строго все по инструкции.
7: Ну, то есть это четко. А сама ты тоже, да, этим не пользуешься? То есть ты там не спасаешь его, там, не просишь ничего, да? То есть у тебя четко все-таки технические моменты как бы.
8: Ну, я же на работе нахожусь, конечно.
7: Не, ну я могу, я на работе могу в потоке сидеть, ну, там, соединяться. Я поняла. Олесь, расскажи, какие-то экстренные случаи были вот в полете по спасению людей? Ну, вот родов, к сожалению, почему-то не было. Не знаю, мне так хочется почему-то при родах присутствовать, мне хочется это посмотреть. Вот, думала, может, ты осчастливишь нас своим рассказом. Хорошо, ну, что было?
8: Богатые истории моей компании, конечно, были родные и даже неоднократные, но у меня не было, к счастью, скорее всего, думаю, что это к счастью, поскольку это большой стресс для всех участников этого процесса.
7: Наверное, да.
8: Да, а по спасению жизни довольно-таки недавно была ситуация, когда летел пассажир, у которого напрямую в трахею стояла трубка, с ним летел медицинский работник, и у них было... два баллона по 5 литров кислорода, которым этот пассажир обеспечивался в течение полета. И вот внезапно мы ожидали нашу посадку, то есть как бы были в очереди. Полет наш

0: затянулся, задержался.
1: То есть быть в... подожди, сразу спрошу. Быть в очереди в полете, то есть я, как я это понимаю, вы запасные круги начинаете вокруг делать.
0: Да-да-да,
1: все верно. И ждете, да, когда вас посадят.
0: В наших современных реалиях это может быть с разным связано, с разными событиями.
2: Угу, я поняла.
0: Может быть, с погодными условиями, может быть, еще с чем-то. Так вот, закончился кислород у этих пассажиров, которые они брали, рассчитывая время полета, но поскольку он затянулся, кислород у них закончился. А на борту есть как переносное кислородное оборудование, так и стационарное. Ну, сейчас поговорим про переносное. Такие кислородные баллоны, которые, если человеку нужна медицинская помощь, они помогают прийти в себя. Чистый кислород поступает, и человек чувствует себя лучше. Так вот, у этого кислородного баллона, от него есть трубка и маска, которую ты в ситуации надеваешь на нос и рот и дышишь. Но в ситуации, когда у человека трубка из трахеи торчит, эта маска была бы бесполезно надета на нос и рот, и поэтому нам пришлось отрезать эту маску, вставлять трубку в трубку, все это лейкопластырем перематывать, чтобы человеку как-то долететь и вообще сделать эту посадку, поскольку была очень низкая сатурация.
1: Сатурация — это что? По-русски можешь сказать? Ну, я честно, вот я не знаю это слово.
0: Если я не ошибаюсь, и нас не слушают медики сейчас, то это количество кислорода в крови.
1: А, поняла. Угу.
0: И вот оно было очень низкое, то есть человек бы, возможно, вообще бы не долетел, если бы мы вот эту конструкцию просто не придумали.
1: Поняла. Слушай,
0: из подручных средств.
1: Есть о чем тебе благодарить Вселенную, да, что ты вот спасла человека.
0: Слушай, о чем вспомнить на пенсии.
1: Да. Скажи, пожалуйста, осталось вот прям всего полторы минуты, но очень интересно, а что такое фаст-трек, и если билет эконом-класса, можно ли воспользоваться этой услугой? Прям вот в двух словах, Олесь, можешь сказать?
0: Билеты эконом-класса могут быть по различным тарифам, и услугу фаст-трек вы можете оформить для себя, для более быстрого
1: что
0: прохождения.
1: Что такое фаст-трек, быстренько?
0: Фаст-трек — это отдельная полоса таможенного, предполетного досмотра, таможенного контроля, паспортного контроля. Вы можете заказать фаст-трек в сопровождении сотрудников аэропорта и без очередей быстро попасть от регистрации на борт воздушного судна и обратно.
1: То есть, имея эконом-класс, там есть определенные тарифы или всем доступно в эконом-классе фаст-трек?
0: Не всем. Это отдельная услуга.
1: Она оплачивается?
0: Да.
1: Ну, то есть, если я опаздываю на рейс, можно попросить, сказать, ребят, проведите меня по фаст-треку, да, и там кому-нибудь денег дать, или так не получится?
0: Не могу так точно сказать. Знаю, что вот по такой системе фаст-трек как раз путешествуют вот несопровождаемые дети, которых за руку везде проводят, то есть они нигде не стоят в очередях с сотрудниками аэропорта. И также люди с ограниченными возможностями, которые путешествуют на коляске, также в сопровождении сотрудников, вот у них все это по такой ускоренной версии происходит.
1: Олесь, спасибо тебе огромное. Прям 20 секунд осталось. Хочется еще кучу вопросов задать, но, к сожалению, наше время уже подошло к концу.
0: Приглашаю еще в гости.
1: С удовольствием, Олесь, с удовольствием приглашу. Спасибо огромное за то, что кто был с нами. И финальную точку в нашем эфире поставит песня Крис Ри. Я очень люблю эту песню «The Road to Hell». Надеюсь, что хотя бы часть ее мы услышим. Еще раз, Олесь, спасибо тебе огромное.
0: Очень рада была быть сегодня в День радио у тебя в гостях. Надеюсь, не последний раз.
3: Слушайте.
1: Спасибо тебе огромное. Пока-пока.
0: Всем приятного вечера.
4: В микрорайонах города 17 часов.
3: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
5: Да!
3: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
5: Да!
3: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
5: Да! То, что надо.
3: На радио «Комета».

0: Вкусы меняются, мы меняемся, а хиты на все времена только пополняются новыми композициями. Тем временем мысли свои хочу озвучить. Бывает, радуешься чему-то, как ребенок картошки фри, а потом проходит время, и на эти самые ломтики смотреть не хочется. Но сразу вспоминается фраза Киану Ривза о том, что он сам не позволял себе быть счастливым. В этих словах вся суть. И все-таки радоваться нужно не меньше, чем огорчаться, чтобы сохранялся баланс эмоций.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8-989-206-0307.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
4: Выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Так очень скоро вернется. А сейчас про везение. Удача любит тех, кто умеет ее замечать. В основном это оптимисты. Люди, умеющие находить плюсы в каждой ситуации и превращать их в малые и большие победы. Любой урок открывает возможности и шансы через приобретенный опыт под мелодии на любимой волне.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: моя хорошая знакомая решила проявить внимание. И наговорила столько добрых слов в мой адрес, что не знаю, что с этим делать. Поэтому решил с вами поделиться. Говорят, доброе слово лечит и становится поводом для улыбки. Поэтому всегда благодари тех, кто проявляет заботу.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

паузе. Мысли вслух в эфире. Разбитые сердца, слезы, непонимание и вот это вот. Какой же я был дурак. С годами становишься черствым, а когда-то был наивным и искренним. Настоящим. А не то, что сейчас. Черепашка в панцире и без чувств. Хочется жить полной жизнью, обжигаться, но верить в себя и не разочаровываться в людях.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: Время моей радиосмены подошло к логическому завершению. С вами был Дима Казанцев. Всем спасибо за внимание. До скорого.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательные решения будут принимать на местах. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считает, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Всем привет! Вечерний Чехов начинает свое движение.
6: Всем добрый вечер! Мы пришли поднимать вам настроение, как всегда, вам и себе в том числе.
5: Да, 7 мая на календаре сегодня, прекрасный день. Сегодня четверг, такой классный, такой замечательный день. Вообще солнышко, там просто все круто, все замечательно. Единственное, что плохо, душно очень. Вот. И, собственно, поэтому в студии здесь сегодня по традиции Ольга Ольхова и Анна Донруй. И будем сейчас в ближайшие 2 часа, помимо того, что принимать заявки на 916-244-2044 с вашими любимыми песнями, приветными музыкальными поздравлениями, будем еще обсуждать и тему такую очень интересную для всех, животрепещущую, потому что не у всех есть деньги на сплит-систему. Допустим, у меня вот нет кондиционера дома еще по той причине, что я боюсь простыть от него, Ань.

0: честно.
1: Я согласна, да. У меня один приятель просто заснул под кондиционером и через сутки умер от воспаления легких. Ну, правда, пьяный заснул, но тем не менее.
0: Тут как бы два фактора. И не спасло состояние, и, в общем-то, и
1: оно спасло вроде как бы... Ну как, оно не спасло, потому что как раз оно-то и повлияло, скорее всего, потому что...
0: Сомнительно. В общем, кондиционер — вещь сомнительная, а спасаться от духоты и от жары все равно хочется. Потому что у нас тут, в общем-то, пару слов о погоде стоит сказать, и все будет сразу понятно. За окном у нас +26, малооблачно. Сегодня осадков не ожидается. Ощущаются они как +23. Ветер слабый, 3 метра в секунду, высокая активность пыльцы, низкая влажность, очень низкая, будьте внимательны. Давление атмосферное в норме и магнитное поле спокойное. В общем-то, ну, такой себе набор, если честно. Возможно, гроза, но он пишет, в 10 часов вечера. Ну, до нее бы еще дожить и дождаться. Ну и в свете нынешней погоды, с перепадами такими дикими, температуры из минус, там, из +5 в +25, а потом обратно в +17, конечно, хочется не поймать никакие проблемы со здоровьем, ну и, в частности, не перегреться на солнце. А, в общем-то, как это сделать, в ближайшие 2 часа с вами обсудим. Присылайте свои советы и свои лайфхаки, которые у вас есть. Напоминаю, что у нас есть группа в радиостанции «Комета» ВКонтакте, где можно также присоединиться к нашему обсуждению. Там есть пост с анонсом дня сегодняшнего. И тема наша сегодняшняя – «Выживаем в бетонных джунглях. Как спастись от жары и перегрева?»
1: Ну, я могу тебе сказать, я живу в деревянных джунглях, в своем частном доме. Я очень хотел деревянный дом, я свою мечту воплотила. И могу тебе сказать, что там тоже жар, ну, как бы, там круче, чем в бетонных. Вот, и тоже расскажу несколько как раз вот моментов, как я от этого спасаюсь, потому что жара — это совершенно не моя стихия. Я вот даже сейчас меня трясет, что я в теплицу не могу залезть, потому что у меня уже трава, как бы всю я съела, с апреля начиная. Надо уже сажать другую, а ночью залезать не хочется. А сейчас вот...
0: Сейчас
1: жара для меня — это трагедия. Хотя на раскладушке пару дней позагорала.
0: Знаешь, в общем-то, собственно говоря, возвращаясь к нашей теме предыдущей, когда мы обсуждали там частный дом или квартира, все-таки частный дом тут выигрывает по двум причинам. Во-первых, в ночное время там быстрее опускается температура за городом, то есть ты как-то быстрее ловишь этот момент охлаждения. Во-вторых, частный дом проще как бы по температуре подгонять под себя, охлаждать его.
1: Согласна.
0: Либо нагревать. Ну и, в общем-то, частный дом — это все-таки твоя планировка, где ты можешь поставить окна как тебе надо, чтобы у тебя сквозило так, как тебе интересно.
1: Вот я сегодня Оле уже похвалилась, потому что, да, когда начинается жара, я специально построила дом таким образом, что у меня можно, если открыть все окна, начинается сквозняк, и там даже вот этот вот теплый ветер, который гуляет, от него становится прохладным.
0: Замечательно. В общем-то, давайте общаться, давайте слушать ваши любимые музыку. «Вечерний чех» на радио «Комета» уже открыто вступил в свои права. Прием заявок у нас уже идет в нашем мессенджере «Макс». Напоминаю, номер 8-916-244-2044. И в группе радиостанции «Комета» также можете присоединяться к нашему обсуждению под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». И там же можете оставлять свои приветы, поздравления и музыкальные заявки. Ну и подписывайтесь, заодно будьте в курсе музыкальных событий города. Ну, чтобы быть в курсе других новостей, подписывайтесь на информационный канал lapasnet.ru в мессенджере «Макс». Ну, а мы двигаемся по радиоволнам. У нас сегодня еще такой день праздничный. Почему, расскажем чуть позже. А пока у нас в эфире группа E-Type. Set the world on fire. Начинаем слушать и танцуем.
2: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов» на радио «Комета» с 2,6 FM. Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
8: Анна Донрой. Расскажем вам, как спастись от жары, лайфхаки, свои наблюдения.
7: Знаешь, что мы забыли, Ань? Вот мы с тобой ехали на эфир, так торопились, так спешили и забыли. Забыли сказать жителям нашего города, что если вы сейчас гуляете в районе сквера ветеранов по улице Чехова, там проходит концерт «Весна Победы». 4 часа дня он начался, и вот пока что вроде идет, там чай для гостей, поэтому присоединяйся.
8: Контакт уютненько. Да. Ребят, вот Оля сейчас сказала адрес, честно сказать, я бы не сориентировалась. Я вам скажу для тех людей, которые знают город, но не знают название улиц. Это улица, знаете, где вот поликлиника взрослая? И вот напротив, между поликлиникой и пятерочкой, дом творчества, площадка дома творчества.
7: Сквер ветеранов он называется, да.
8: Вот, ну вот для меня это темный лес, не знала, да.
7: Как раз он идет по пересечению улицы Пионерской улицы Лапасненских ополченцев.
8: И Ильича, по-моему, вот эта улица.
7: Бывшая Безымянная.
8: В общем, ребята, кто там рядом гуляет, вот я говорю...
7: Заходите, там
8: где бывший книжный магазин, да. Вот там сейчас пятерочка, вот напротив, через дорогу. Там так душевно, там поют песни живые, с микрофоном, прям люди сидят, там стульчики расставлены, так что прям прогуляйтесь. И там как раз вот не жарко, там как раз вот прям тенечек, там
7: тени
8: деревья.
7: Там тени этих полувековых деревьев, там очень красиво, поэтому всем рекомендуем прогуляться, сходить, да, смотреть, что там происходит, и, в общем-то, приобщиться к празднику «Весна Победы». Ну и продолжаем мы дальше. Продолжаем мы принимать ваши музыкальные заявки. Повторяю, телефон 8-916-244-00-44 и в группе радиостанции «Комета».
8: Да, это для заявок. И
7: уперла я у Ани возможность телефон мне напомнить.
8: Конечно! И на этот же телефон можете отправлять свои лайфхаки, как спасаться от жары, как вы спасаете, может, какие-то интересные истории, связанные с жарой. У меня прям тут уже целый списочек, которым будем делиться.
7: Начнем обсуждать жару в скорейшем времени, а пока что, ну, раз уж мы можем себе это позволить сегодня в особенный день. 7 мая, день радио. Всех причастных, коллеги, с праздником, всех наших радиослушателей. Поздравляем вас. Спасибо, что вы у нас есть. артист. Спасибо, что вы с нами, что вы творите вместе с нами эту музыкальную историю каждый вечер, каждый день и каждое утро.
8: А я хочу добавить, я хочу поблагодарить руководство нашего радио за предоставленную возможность мне кайфовать от того, что происходит в эфире. Я хочу поздравить Олю, которая сидит напротив и тоже доставляет мне огромное удовольствие в проведении эфиров, которая единственная, которая на радио от меня не отвернулась. Надеюсь, что как от соведущей, да, и, ну, получаю взаимные поздравления и радость в ее глазах от того, что я рядом. Я очень рада. Спасибо всем, действительно, за предоставленную возможность. Пусть у вас будет все хорошо, и пусть это радио приносит людям счастье, светлые моменты. Ну, лично я для этого сделаю все возможное, находясь в эфире.
7: Угу.
8: И песенку я заказала, Олечка, да, потом поставит Крис Ри, которая не сыграла после моего полезного настроя сегодня, потому что, к сожалению,
7: будет
8: там пошла реклама.
7: Да? Сейчас,
8: это для всех по радио.
7: Ну что ж, товарищи-то, давайте уже к жаре, к нашей. Или сначала дадим жару, поздравим всех своих коллег. Уважаемые наши коллеги, если вы нас слышите, а вы нас, я думаю, что слышите и слушаете.
8: Будем перебирать по пальцам?
7: Да нет, просто мы скажем, что спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо, что у нас есть такая прекрасная радиостанция. Спасибо всем нашим слушателям и постоянным, и новым, и тем, кто еще появится. Ребята, вы творите вместе с нами эту музыкальную историю, вы творите вместе с нами сам вот этот вот музыкальный формат того, что вы здесь слышите. Поэтому не стесняйтесь, пишите сегодня прям увеличенные заявки. Постараемся всем ответить, все зачитать и всю музыку включить. Поэтому давайте вместе загораться, зажигаться с классным настроением и проводить время вместе. По крайней мере, мы для этого здесь находимся. Мы вас очень сильно любим, наши дорогие слушатели.
8: Да, слушатели, прямо аж закатывала. Отдельная благодарность за то, что вы присутствуете с нами, за то, что творите наши эфиры, за ваше понимание, за ваше желание быть вместе, быть рядом, узнавать что-то новое. Ну, в общем, ребят, прям даже вот нечего добавить. Поехали. Я все?
7: Угу.
3: Вечерний Чехов на радио КМ.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: ООО «Сансара Компани» покупает у юридических и физических лиц цветной и черный металл, а также электронно-связные приборы, радиодетали, платы, электровыключатели БУ. Оплата достойная. Работаем без выходных. «Сансара Компани». Надежность на вес золота. Телефон для справок 8 989 206 0307.
2: Чехов. Зерно и...

0: Корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: 96 FM. И, в общем-то, продолжаем мы перечислять способы, как пережить жару в городе. Да.
1: А мне поздравление прилетело.
0: Мне тоже.
1: От Андрея.
0: Нет,
1: Андрея. Наличное сообщение. Андрей, спасибо.
0: Андрей, спасибо за поздравление. В общем-то, принимаем поздравления с Днем Радио мы тоже и, в общем-то, принимаем заявки на ваши любимые
1: Летят,
0: музыку,
1: летят. Да. Причем так приятно, мне сейчас тоже там прилетело от подружки: «Аня, я тебя слышу с Днем Радио». Ну, то есть люди цепляются на меня в эфире и поздравляют. Спасибо, ребят.
0: Здорово.
1: Спасибо, это круто,
0: классно. Ну что, продолжаем мы, в общем-то, делиться лайфхаками, как пережить духоту, жару. И, в общем-то, я тут немножечко почитала материально, честно, что, честно, я от жары умираю, честно, мне плохо. Мне даже, мне кажется, мозг плавится
1: У меня даже есть несколько таких лайфхаков, которые кажутся вообще противоречивые, как раз наоборот.
0: Давай.
1: Вот смотри, я практикую сухой голод. То есть, что это значит? Это я захожу на голод без воды. Ну, там 30-40 дней, ну, там, нет, у меня самый большой был гоню. 21-30 без еды твердой, да? То есть я на воде была, Оль, и начала практиковать сухой голод. То есть я без воды нахожусь. У меня было 3 захода по 5 дней. Свои ощущения, свои это. И я когда на 5-й день на сухом, я залезла в иссык-куль при температуре практически нулевом. И поняла, что я так не чувствую холода. Ну, то есть, короче, организм как-то меняется. Как это если бы я там, например, ела или пила. И когда я рассказала это своей подруге, которая там 6 лет прожила во Вьетнаме, она тоже практикует сухой голод, и она говорит: «Ань, не поверишь, когда ты на сухом голоде, ты совершенно не чувствуешь жару». То есть ощущение, что я на сухом еще парилась в бане. Оль, вообще такое ощущение, как будто ты не в бане, а просто где-то сидишь там с подружками, разговариваешь. То есть организм меняет как-то свое вот это отношение к этому. Я понимаю, что это не для всех советы. Всегда хочется сказать, в такой ситуации проконсультируйся обязательно со своим лечащим врачом, если вдруг вы решите. Но попробуйте вот, ну, потому что чем больше вы пьете, тем больше вы потеете, тем больше вам от этого тяжело, то есть влаги внутри. Я это понимаю. Но если зашлакован организм, конечно, наверное, этого делать нельзя. Но вот это в любом случае лайфхак для тех, у кого менее загрязненный организм, и попробуйте на сухом продержаться день, это легче.
0: Ну, ты знаешь, есть советочка, со советов парочка для тех, допустим, кто не может голодать. Это, ну, как один из таких самых типичных, это носить с собой постоянно бутылку с водой из холодильника. Можно пить, умываться или освежить шейно-воротниковую зону. И вообще снизить количество в пищу жареного, соленого, сладкого, газированного. И, в общем-то, перейти на более простые продукты питания, такие как овощи, фрукты, ягоды, зелень.
1: А, ребята,
0: кисломолочка.
1: Кто это пишет? Боже, наконец-то люди начали до этого доходить. Поверьте мне, это и не в жару прикольно, когда так питаешься.
0: Ну и, в общем-то, легкие белки рекомендуют в пищу употреблять. Это рыба, курица, яйца и тофу. Ну а из кисломолочки рекомендуют кефир, натуральный йогурт без добавок и айран. Айран мой любимый.
1: Ну это уж если тогда про белки, тогда уже если исключить молочку, как более тяжелая, например, или курицу в жару, чечевица очень хорошо в жару заходит. Ну, даже нут тяжеловат, как белковый продукт. А вот чечевица, маш, прекрасная альтернатива для чего-то плотного, если действительно хотите есть. А если вот мне

0: сейчас жара, например, мне даже есть не хочется. Я сейчас нарубила просто одно зелени, чуть масла, лимонного сока и одно авокадо туда порезала, и просто ем зелень. Мне вот другого не хочется. Но это дело привычки, поэтому в любом случае зеленый салат сделайте, пожалуйста. Это очень полезно.
1: Ну и рекомендую употреблять в пищу и вообще в питье максимальное количество чистой питьевой воды, без всяких добавок, травяные чаи на основе мяты, мелиссы, ромашки, иван-чай, натуральные морсы, компоты без сахара, и избегать алкоголя и кофе, которые способствуют обезвоживанию. Поэтому, товарищи, переходим на здоровое питание. Не только сейчас,
0: наконец-то,
1: но всегда.
0: Меня Бог услышал мои молитвы. Аня пришла на радио вести полезный настрой, и тут вокруг начал эгрегор зожничества.
1: Мне кажется, знаешь, сейчас следующая композиция, это для тех, кто услышал, нужно избегать алкоголя и кофе. Прям у нас сейчас будет в эфире SOS, Лабуч. Спасите нас. Давайте. От жары, по крайней мере, спасите точно. Ну, а потом Сьюзи Куатро, No Soul, No Control. И я тут понимаю, что мы ждем ваши заявки, при этом поздравления. И, внимание, будет новая рубрика «Моя машина». Слушаем.
2: Вечерний чех на радио Комета. 92,6 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа T9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов КАМАЗ «Компас» и ГАЗ «Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отличный руль.

0: парится и реагирует на газ. И что немаловажно, для редкой модели не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Alfa Romeo Giulietta расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Комета. 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
6: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
7: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
6: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
7: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
8: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
9: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: первый час закончился.
1: Уже? Я что-то даже не разогналась. Причем такая тема какая-то мне казалась узконаправленная. Как избавиться от жары. Думаю, сейчас пару фраз скажем, и все. У меня еще тут список не закончился.
2: У нас еще впереди целый час еще впереди, поэтому я думаю, что мы еще успеем рассказать, как спасаться от жары. У нас, кстати, есть сообщение в Максе. Зуля пишет, в общем-то, просто: «Привет, девочки, ничего не предпринимаю, просто таю от счастья, наслаждаюсь халявной сауной».
1: Вот, Зуля кайфует. Я прям вот, я рада за таких людей, которые от жары кайфуют. Меня жара плавит, я ничего не могу делать, у меня руки опускаются, у меня настроение... Ну, я не могу сказать, что у меня прям плохое настроение, но оно такое вот, слишком томное. А я когда без энергии, когда я не двигаюсь, для меня это прям какая-то остановка жизни.
2: И просит песню про жару, про любовь, любую. Я нашла, Зуля, песню, тебе называется «Лето, это маленькая жизнь». И я скажу тебе больше, это оригинал той песни, которую ты хотела, и поет ее папа музыканта, который был у нас в Чироки-шоу, Олег Нечаев.
0: О, Олег Нечаев.
2: Так что будет песня «Лето, это маленькая жизнь». Будем слушать вместе, будем таять от счастья. Зуля, с праздником тебя тоже, коллега. В общем-то, и напоминаю, что мы продолжаем собирать ваши приветы, музыкальные заявки и поздравления, помимо того, что на странице радиостанции «Комета» ВКонтакте, в группе нашей мы собираем. И, в общем-то, Ань, где мы там еще собираем-то? Ты же так хотела напомнить телефон. Телефон заявок наш.
1: Господи, я не помню, что ты от меня хочешь.
2: Тебе же.
1: Все, запарилась. Вот видишь, вот это жара. Вот про что я и говорю. У меня даже отключается голова. Так, 8-916-244-00-44. Это телефон нашего Макс мессенджера.
2: Да.
1: Да, наша радиокомета 92.6, рыженького цвета. Пишите нам.
2: Ярко-оранжевое, как солнышко. С таким же настроением к вам сюда приходим. Мы такие же счастливые сюда уходим. Еще и таем все от счастья, когда вы нам пишете.
1: А Оля пришла
2: вообще
1: сегодня такая с хандрой. А у меня тут банан. Оля, держи банан. Оп, Оля банан поймала.
2: Я не с хандрой, я растаяла.
1: Она растаяла, а я ее тут бананами подкармливаю.
2: Закидывает.
1: Ты знаешь, я, например, у меня есть свои методы избавления от жары. Давай уже в тему как бы приступим.
2: Давай.
1: Ну, я обливаюсь ледяной водой. То есть у меня, я даже себе построила такую пристройку, чтобы ставить туда...

0: бы из дома выносишь их, ставишь на эту пристройку, потом спускаешься, и она у тебя уже на уровне груди ведро получается. И обливаешься. Очень классно. Вот, а у кого рядом купели какие-то там, вот храмы бывают, при храмах купели. Ребят, ну пользуйтесь, это классная штука.
1: Не обязательно время, просто я
0: не обязательно купаться.
1: Да, я рада за людей, которые живут у нас в районе Солнышевской улицы, это где храм Иоанна Предтечи, там замечательная купель, и в районе Талижа.
0: Там классная купель.
1: Восхитительное место тоже.
0: Талиж шикарно, да, я там в Бершово еще купаюсь, там тоже открыли купель, она такая, ну, поменьше по проходимости, скажем так.
1: Сейчас сдадим все классные места, где можно купаться. Там есть такая деревня Сокольники, по-моему, у нас под Чехом рядышком, там Страдновоселок. И там, значит, есть источник, из этого источника вытекает речка такая. И, в общем-то, если искупаться поближе к источнику, потому что сам источник там залезть нереально, там температура просто, я не знаю, какая.
0: Ну, плюс 3, плюс 4.
1: Ну, да, а вот рядышком там есть такой небольшой затончик, и там прям можно вот плюс 10-12 искупаться прям. Вот так
0: чуть,
1: вот.
0: Чуть
1: там
0: прогревается.
1: Бодрит, да.
0: Да, поэтому... Ну, это прекрасное спасение от жары. Это же, вот, например, если позагорать, я раз потом прохладным душем или хотя бы контрастным.
1: Uh-huh.
0: И еще меня очень спасает жару, если уж я там не на голоде, на сухом, как я ранее рассказывала.
1: Uh-huh.
0: Горячий чай, это вот Оля подтвердит, наверное, Стамбул, это турский, они только
1: кстати,
0: вот
1: да,
0: горячим
1: вот
0: спасают.
1: Горячий
0: кстати, это,
1: чай?
0: По-моему, и Узбекистан,
1: да,
0: и Таджикистан,
1: да, да, очень
0: там
1: много.
0: Везде. Да, спасаются именно горячим чаем. Потому,
1: ну,
0: что,
1: потому что происходит нагревание изнутри, и, в принципе, снаружи уже не так жарко.
0: Вот, Оль, я что хотела тоже сказать. Я стараюсь сделать себе жарче, чем, например, мне сейчас, и это мне помогает спорт. Ну, мне сильно тяжелый, но если я двигаюсь интенсивнее, то мне потом становится менее жарко. Это тоже очень хороший лайфхак.
1: Запоминайте лайфхаки, а лучше записывайте. Продолжим обсуждение в следующем часе. Ну, а пока что у нас Олег Митяев для Зули и для всех наших радиослушателей. Лето – это маленькая жизнь.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Не успели соскучиться по нам, а мы уже вернулись.
4: Да я что-то, подожди, я вообще была не готова к эфиру. Что-то как-то быстро нас запустило.
3: А вот так вот бывает.
4: Хитрюшка бананов натрескалась, и ей стало хорошо. Сидит, улыбается и запускает нас в эфир, когда ей
3: надо. Вот, к слову сказать, анонс прозвучал. Игорь, свет души нашей радиостанции. И тебя с праздником, коллега, с Днем радио.
4: Да, конечно. Николай Николаевич там тоже.
3: Слышишь, дай нам обратную связь. И Ваню Карпову тоже с Днем радио.
4: Ваню Карпову, да, я так его не видела, мне кажется, знает.
3: Нашу Яночку, Иван Павловича нашего.
4: Начальству я уже всем сказал большое спасибо, да, за возможность творить.
3: Знаешь, кого мы забыли? Мы забыли Артема Лобанова, наш звук.
4: Артемочка, с праздником тебя.
3: В общем-то, всем спасибо, всем причастным. Спасибо нашим радиослушателям, что вы сегодня также с нами, как и всегда. Продолжаем принимать ваш привет, музыкальные заявки, поздравления в программе «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 26 FM. И напоминаем, что принимаем мы по телефону. Аня, телефон с тебя.
4: 8-916-244-2044.
3: Как бодро, как красиво.
4: Это наша радио «Комета».
3: Вот так вот, классно. Ну что ж, и принимаем мы в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. А чтобы быть в курсе остальных событий города, то есть информационный канал lopasny.ru в мессенджере «Макс». Заходите и подписывайтесь тоже. Будем все вместе, будем на связи. Ну и продолжаем мы сегодня общаться про жару и как ее пережить, и как от нее спастись. Тут куча, на самом деле, есть всех советов. И...
4: Да, дайте я еще совет один дам.
3: Давай.
4: Такой свой, из своей жизни, давай, не из интернета. Ну, я очень много экспериментировала с весом, с питанием и так далее. Действительно, свежее питание, чем легче питание, тем лучше. Про голод я уже говорила, но лишний вес очень способствует сложному переживанию как раз жары. Потому что у меня был вес там 92 килограмма, сейчас у меня 67. Ну, то есть, понимаете, да, разницу почти в 30 килограмм. Соответственно, могу вам сказать, что это радикальная разница, когда у тебя меньше вес, и, во-первых, у тебя меньше потоотделения, то есть тебе, естественно, ходить легче, ну, 30 килограмм лишнего веса. Кстати, когда кто-то начинает худеть, такой лайфхак, тоже всем говорю, а потом хочется прям очень сильно поесть, например, вы скинули там 5 килограмм, да, или там, ну, пусть 5-10, вот, когда человек скидывает, я всегда говорю, хочешь есть, он говорит, прямо сейчас, особенно по ночам. Я говорю, значит, завтра наливаешь 2 баллона по 5 воды и целый день их с собой таскаешь. Из туалета на кухню, от кухни до кровати.
3: Какая ты добрая.
4: По магазинам ходишь с ними. Оль, это очень сильно ощущается, ребят. Когда вы становитесь легче, жара переносится, ну, в разы лучше.
3: Просто, ну, так, так бывает, Ань, что не все могут похудеть. К сожалению, есть ограничения по здоровью. И как раз вот для тех, кто не может, к сожалению, со своим весом разобраться, потому что есть, ну, в силу разных заболеваний и особенностей организма такое бывает. Избегайте интенсивных нагрузок на открытом солнце, снижайте физическую активность в пик жары. Лучше всего проводите

0: И не оставляйте, пожалуйста, детей и животных в закрытых автомобилях. Это опасно для здоровья. О, у нас прилетело еще. Привет, наше любимое радио. Поздравляем вас всех с праздником. Желаю здоровья, долгих лет, удачи во всем. Поставьте, пожалуйста, «Ленинград. Выборы» саундтрека с фильма «День радио». Мы бы ее поставили, уважаемый Сергей. Спасибо за поздравление. Как там не было под одной фразы. Там можно, говорит, ее взять и выкинуть. Да ты что, с ума сошел ради нее?
1: Из песни слов не выкинешь.
0: Да, вся песня писалась. Поэтому приняли поздравление в качестве песни. Послушаем тогда уже что-то более цивилизованное. Пускай это будет Томас Андерс, композиция «Modern Talking» для всех наших слушателей. И продолжим общаться с вами про жару в ближайшее время.
1: Как Оля молодец, умеет тактично человеку отказать.
0: Ты, ну а что ж я
1: молодец,
0: сделаю?
1: Оля,
0: там просто,
1: молодец.
0: Ну нельзя, ну не могу я ее поставить. Так бывает. Ладно, «Modern Talking», Томас Андерс. Слушаем прямо сейчас. Вечерний

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: продолжаем мы спасаться от жары и духоты вместе с Анной Донро и Ольгой Ольховой.
1: Ну, кстати, ты знаешь, от жары спасаться особо не приходится. Я сейчас погоду посмотрела, там дальше там 13-15. Самое для меня, как погода начинается, я люблю такое межсезонье. Ну, оно не то, что межсезонье, вот оно от 10 до 20 я люблю такую погоду. Для меня это прям комфортно. Но, тем не менее, когда жара такая вот, как сейчас, есть, и у меня такие лайфхаки по дому.
0: Какие?
1: Я, ну вот, например, когда очень жарко, я сплю на полу. То есть я сплю на полу, устраиваю сквозняк. Вот. И рядом ставлю, вот, когда прям вообще прям парило, таз с, ну, с холодной водой. Uh-huh. Прям рядом с кроватью ставила. Вот. Ну, там обертывание просто, не там влажное полотенце на голове, это все как бы работает. Но я предпочитаю все-таки пойти облиться, и там 2-3 часа ночью можно поспать. Под утро как бы все попрохладнее. Все-таки мы не в Африке живем.
0: Ну да. Хоть это радует.
1: Ну да. Ну, на ночь открывать окна, оно у меня всю зиму открыто, поэтому здесь меня никто не удивил. Вот. И, собственно, я всегда, у меня шторы, ну, в спальне, у меня блэкаут. То есть, если жарко, я просто закрываю от солнца. И жалюзи на солнечной стороне, ну, тоже, где у меня все закрывается. Чаще принимаю холодное все это. И не включаю, кстати, обогревательные приборы, потому что там духовка, плита, утюг, они только хуже делают.
0: То есть, да, прям поддают немножко
1: прям
0: жара.
1: Поддают, Оль, прям поддают. И ты знаешь, я раньше пренебрегала в бане, я не парилась. Угу. А ты знаешь, вот это как раз из серии, когда тебе очень жарко, сделай себе еще жарче. Ты знаешь, рабочий инструмент. Uh-huh. И тем более, так как я после парилки всегда обливаюсь ледяной водой, то вот этот контраст, потом после бани уже ближе к вечеру выходишь, и чувствуется уже не жара, а вот эта прохлада после того, когда ты там в сотке посидишь там несколько раз, тебя там еще пропарит.
0: Как хорошо, как прохладно.
1: Да, вот такие вот моменты бывают. Кстати, на часах 19-19, повезет.
0: Замечательно, нам точно сегодня повезет. Что ж, а мне хочется добавить, что, в общем-то, как еще спастись от жары, можно носить легкую свободную одежду из натуральных тканей, это лёный хлопок. Избегайте обтягивающей одежды, которая затрудняет испарение пота. Кстати говоря, сейчас это вот мода на свободную

0: стандартный крой и на оверсайз. Но мне, в принципе, нравится, что по лету очень комфортно, когда тебе ничего не сковывает движение. В общем-то, один из таких, ну, типичных советов для улицы – это избегать пика солнечной активности с 11 часов утра до 17 часов вечера. И, в общем-то, носите головные уборы, солнцезащитные очки, не экономьте на очках. Лучше хорошее стекло с качественной защитой от UV-фильтров.
1: Сейчас будет Counter-Strike.
0: Давай по очкам, что ты мне скажешь. Да, да. Разнесешь.
2: Разнесу. Почему? Потому что уже прошла этот опыт. У меня раньше была коллекция очков, причем и за 100 рублей, там, и за 300 долларов. В общем, там я к тому, что огромнейшая коллекция разных очков. Я просто была какой-то фанаткой очков. И темных, и круглых, и квадратных, и всяких разных. И носила, и кайфовала. Ребят, потом, когда я начала смотреть на солнце и понимать, что это питает наше тело, что это питает нашу энергию, что это нас наполняет, что это наши эмоции гасит, да, как бы негативные. И когда я начала, в общем-то, уже работать с природой, да, вот дышать, то есть я поняла, что очки там просто мешают. И тем более очень темные. Оль, я все эти очки раздарила. У меня одни очки, только круглые, из Индии лежат, которые стоят 100 рублей. Они просто круглые в роговой оправе. Ну, они такие просто, знаешь, вдруг куда-нибудь на сцену надо будет вылезти в какой-нибудь спектакль вот из этой серии. А так, ребят, раздарила все очки, смотрю на солнце с приоткрытой глазами, вам этого желаю, потому что солнце – это то, что нас наполняет, очищает, дает нам жизнь. Вот, поэтому вот вам против. Ну, на прямое солнце, единственное, что я в горах, когда была, сейчас на Алтай ходила, конечно, там когда-то на 2000 метрах на уровне моря живешь, там просто для зрения это, ну, может быть плохо, поэтому защищаться нужно. Но в наших обычной жизни я рекомендую всем. И обязательно смотреть на рассветное, на закатное солнце с полузакрытыми глазами, впитывая в себя лучики солнца. Ребят, работает по всем фронтам нашего тела и души.
0: Ну а пока у нас в эфире ATB Around the World. Слушаем и наслаждаемся.
3: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов» на радио «Комета». Мне сейчас почему-то, Аня, знаешь, что вспомнилось? Значит, какая-то книжка такая, типа «Бульварных романчиков». Она задумчиво прикусила верхнюю губу и мило улыбнулась. То есть, Аня, что ты понимала, да? Мило улыбнулась,
5: прикусила. С прикусанной верхней губой.
4: Да, к чему это все? Потому что от жары мозг плавится. И, собственно, разбираемся мы здесь, как спасаться от такой погоды. И вообще, что нам делать, и как нам быть. И помогите, пожалуйста, нам жарко. А впереди еще лето у нас, да? И моргаю, Оля. Да.
5: Я пытаюсь Олю сфотографировать.
4: Да, впереди у нас лето впереди. И, в общем-то, летом будет еще хуже все, потому что там будет просто максимально жарко. Там нам обещают дикое лето на плюс 30. И так, что это такое?
5: Не знаю.
4: Непонятное. Ну, это, видимо, погода, видимо. Оставим это как есть. Не трожьте, оно работает. Оно тоже плавится от жары, вот и все.
6: У меня не работает, Оля.
4: Сейчас посмотрим.
5: У меня как раз, наверное.
4: Ага, вот. Вот она, вот они наши технические трудности от жары.
5: Мы нашлись. Так, стоп, буду держать вот так.
4: Да, держи. В общем-то, сейчас все решим, а пока что, Ань, ну давай, лайфхаки.
5: Ты знаешь, вот я когда, если думаю о технике, я против кондиционеров, я даже в машине не пользуюсь кондиционером, по той простой причине, знаешь, вот эти автомобилисты, которые заумные, начинают говорить, ой, да это безвредно, потому что это закрытая система. Ребят, у меня 35 лет водительского стажа, я вам могу сказать о том, что как только в машине включается кондиционер, у меня закладывают горло, уши. Я не знаю, какая

0: там система, но что-то, что-то просачивается, что это вредно, я могу сказать однозначно прям точно. Не потому, что это переохлаждение, а потому, что это идет какой-то там фреон, что там наполнен этим. Я сейчас не хочу умничать этим названием, потому что, честно говоря, не знаю. Но то, что это влияет на организм, и люди заболевают не потому, что переохлаждаются. Что-то он выделяет. И я сталкивалась потом еще, мне как в подтверждение, я познакомилась там с одним мужиком, который, ну, делал холодильник мне давно еще. И вот как раз он, у них несколько человек. Другой микрофон. Пересесть? Так, я здесь. Оль, то же самое.
1: Да не, все хорошо.
0: Все супер. Все, здесь остаешься?
1: Да, все. Мы вот. Все решили.
0: Да.
1: Я все сделала.
0: Я переселась за другой микрофон.
1: Меня Оля пересадила. Вот так вот оптимальненько. Вот. В общем-то, да.
0: И получается так, что я говорю, я встречалась с холодильными мастерами. Один, потом второй, у которых рак горла. То есть они дышат вот этим вот фреоном, короче, то, что наполняет кондиционер. Короче, ребят, кондиционеры считаю опасными. И даже в каких-то, например, в домашних условиях. Почему? Потому что там фильтры постоянно надо менять, там накапливается какая-то вот эта хрень. Я когда в свое время на телевидении работала, я 15 лет, обрабатывала тексты. Документальных фильмов. И после одного интервью, когда как раз вот мы про вентиляции, вот эти вот торговых центрах вентиляции, ребята, они там годами не чистятся. Там такая внутри сбор вот этих вот микробов, что я вообще против, стараюсь туда не заходить, когда именно вот там прям сильно жарко. И я спасаюсь вентиляторами, например. Меня спасает вентилятор. Вчера, кстати, мы ездили в театр, и было очень душно. И я вдруг вспомнила, что я схватила рюкзак там, где у меня лежал веер, ребята.
1: О, спасение человечества.
0: Оль, а в жару даже вот этот веер, он реально спасает. И я всегда, когда мне жарко, я ношу с собой веер. И ты красиво так выйти из машины с этим веером.
1: Это очень красиво выглядит. И, в общем-то, что еще хочется добавить? Добавить хочется следующее. Если вдруг вам пришлось выйти на улицу и понимаете, что вам идти по самому пеклу, и, в общем-то, островки жары вас будут преследовать, там, где экстремально высокая температура, запаситесь таким простым лайфхаком, как обычная хлопковая бандана, смоченная в прохладной водичке на шее. Вот и все. И будет вам счастье, и не будет вам перегрева. По крайней мере, так пишут журналу «Комсомольская правда», рассказывает красноярец Иван. Сами понимаете, что для Красноярска экстремальная температура плюс 35, она весьма экстремальна. Они там как-то, ну, в общем-то, живут и в больших температурах, и как бы, и поэтому люди знают, о чем говорят. Лайфхаками продолжим делиться уже в ближайшее время. У нас еще там и будет парочку слов, что сказать. А пока что у нас Diane Solo, «Highway to Hell», Радио Эдит. Слушаем прямо сейчас, а за ним будет Dr. Feelgood и My Baby With Me. Так что давайте, не напрягаемся, расслабляемся и двигаемся в вечернем Чехове.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Ищите качественные материалы.

0: Материалы для ремонта и строительства?
1: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
0: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
1: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
0: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
1: Выгодные цены от производителя.
0: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00. Без выходных.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM. И есть у нас там еще несколько минуточек и несколько лайфхаков для вас о том, как спасаться от жары и вообще как ее переживать. И, в общем-то, обращаемся мы к той же самой «Комсомольской правде». И там, в общем-то, очень такие благодарные аудитории у них, слушатели, читатели, которые делятся очень хорошо своими лайфхаками. И что не советуют? Они советуют покупать маленькие флакончики с распылителем. На маркетплейсах их полно, в общем-то. И можно опрыскивать себе лицо. В общем-то, очень даже помогает.
1: Девушка пишет. Есть всякие косметические даже средства там с какими-то мятными там растворами. Вот можно там все это тоже заваривать себе.
0: И можно еще купить настольный вентилятор. Но это, опять же, это такая сомнительная тема, потому что от него может продуть. Поэтому...
1: Да нет, Оль, вот в жару не может. Вот я тоже вот это слышала. А веер что? Ну, от веера продуть.
0: Вот в веере нет такой скорости.
1: Но ты понимаешь, тоже как бы, ну, если совсем прям человек там иммунитетом там слабый, то его там, можно дома вообще сидеть. Но это гонять теплый воздух. Но это не, все равно это не температурный режим, который выставляется, например, на 18. Тебе хорошо, потом реально выходишь с испарением. Это, по крайней мере, меня вот спасает. Я вот считаю, что если уж пользоваться каким-то средством, то, наверное, все-таки это вентилятор, нежели кондиционер.
0: Да, можно еще пользоваться увлажнителями воздуха, потому что воздух пересушенный в жару и в духоту. И, в общем-то, когда он увлажненный, он легче воспринимается и менее температурно он воспринимается. А также, Аня, вот нашла подтверждение твоего предложения использовать ванночки, тазики. В общем-то, говорят, что если опустить ноги в прохладную водичку, тазики, то очень даже бывает хорошо, ну, жара спадает.
1: Кто боится обливаться? Конечно, это руки, ноги, конечности. Еще есть такой момент, тоже спасительный. Вы можете поставить какой-нибудь небольшой тазик и лицо опустить в ледяную воду.
0: Мне кажется, это прям вообще мое все, приду и сделаю.
1: Да, это вообще отрезвляет, освежает и мозги прочищает. А еще, кстати, есть у меня такой лайфхак по питанию, да, чтобы было вам прохладненько. Значит, у меня всегда лимонад стоит натуральный. Вот вам небольшой такой с Анной Донрой и вкусной едой.
0: Продолжение.
1: Мини-рубрика, которую, да, мне пока закрыли мне проход с рубрикой. Говорят, рубрик много. Ну ладно, я думаю, что... У меня еще все впереди, у нас очень много рецептов.
0: Много всего интересного.
1: Да, я скажу быстренько. Лимонад натуральный. Это просто лимонный сок, разбавленный водой и с медом. Я это все перемалываю. Можно добавить туда, например, базилик. У меня вот базилик или мята. Все это либо в блендер, либо там вручную перемешать. Вот. И я прям в бутылке наполняю и ставлю. И у меня это стоит в течение дня. Я пью. Очень классно, кстати. Можно даже имбирь заваривать, который якобы такой, жар вызывает. Он тоже очень хороший в жару, если его охладить.
0: Ты знаешь, многие спасаются белым квасом натуральным. Некоторые спасаются вот моей любимой камбучей, которая медузмицет, гриб чайный. А также рекомендуют еще использовать гипотермические пакетики. Например, снежок, который становится холодными при активации. Потереть или побить их можно.
1: А, есть такие, да.
0: Да, в общем-то. Я просто знаю, что есть такие, как они, которые отдают тепло, наоборот, пакетики зимние. Я ими пользовалась раньше. Вообще классная штука. Особенно, когда руки подмерзают.
1: На лыжку себе таскала. Ага.
0: Вообще здорово, конечно. Так что имейте в виду, пользуйтесь на здоровье.
1: И у меня еще есть небольшой лайфхак. Делайте мороженое натуральное. То есть, когда вы приходите в магазин, слушайте, я настолько глубоко изучила продукты, но мне страшно вообще в магазины заходить. Я уж не говорю там про овощи, фрукты, да, что там тоже куча всего, и не угадаешь. Но в целом по мороженому, да, вот там, вся таблица Менделеева, ребят. А мороженое делается очень просто. Заморозьте бананы, купите бананы, очистите их, порежьте мелко и в пакете заморозьте. И после этого перемешайте с какой-то свежей ягодой, там, с вишней,

0: со смородиной и добавьте мед. Ребята, у вас будет жидкое мороженое, очень вкусное. Будьте просто здоровы и ешьте натуральные продукты.
1: И не перегревайтесь. А чтобы вы не перегревались, для вас сейчас закрываю час класс Fit Tony Ronald с композицией Wonderful Days и Darwood Sandstorm. Призываем шторм 10-часовой. Пусть нас всех охладит. Ну и всем пока-пока. До завтра. С вами были Ольга Ольхова и
0: Анна Донрой. Всем спасибо за эфир, кто участвовал, те, кто слушал. Всех с Днем Радио.
2: Вечерний Чех на радио Комета.

0: глазам.
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Дорожные новости.
3: МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый — светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй — проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый — это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй — доля несданных экзаменов. Третье — количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

вот только мать ее, ага, считает меня отморозком, пальцем жал сосок звонка. В подъездную известку мамаша спрятала ключи и за ремень отцовский. Соседю вызвали ментов, приехал ее батя.

0: Ведение каштанки 2 часа ровно.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.